Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. «Хит-ФМ».

0: технологии.
1: Лето – это не только пора отдыха у моря или на даче, но и часто время сильной жары в мегаполисах, где большое количество асфальта на дорогах лишь усиливает ощущение температурного коллапса. Дополнительно улицы нагреваются и работающими повсеместно кондиционерами, что показало недавнее исследование ученых из Великобритании. Они использовали для этого трехмерную модель Лондона, и выяснилось, что использование солнечных панелей, озеленение крыши, окрашивание их в белый цвет могло бы существенно снизить температуру воздуха. При этом наиболее эффективным оказалось именно использование белых крыш. При использовании их повсеместно можно было бы добиться серьезного охлаждения мегаполисов. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей в группе радио Хит FM в Одноклассниках и на сайте hitfm.ru.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Для того, чтобы держать свое тело в форме и сбрасывать лишний вес, важно заниматься физической активностью. Для этого подходят не только изнурительные тренировки в зале или занятия бегом, но и обычные прогулки на свежем воздухе. Это отличная альтернатива для тех, кому противопоказаны большие нагрузки. И совсем недавно ученые из Италии обнаружили, что прогулки короткими промежутками полезнее, чем преодоление тех же расстояний, но в непрерывном режиме. Так человек расходует больше кислорода и энергии в целом. Имейте в виду. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Лови везде хит на радио Хит FM. Обнови гардероб, заправь авто, угостись сладким. Везде хит, везде хит. Каждый будний день на радио Хит FM. День подарков. Подробности на hitfm.ru.
1: Реклама.

0: Хит Ньюс. Здоровье.
1: Семена чиа являются идеальным суперфудом, особенно во время диеты. В 2 столовых ложках этой чудо-еды содержится почти 10 граммов клетчатки, качественный растительный белок и омега-3 кислоты. Но чтобы этот суперфуд не вредил вашему здоровью, необходимо правильно употреблять его в пищу. Главная ошибка – употребление семян чиа в сухом виде. Помните, что чиа впитывают жидкость в 10-12 раз больше своего веса. Поэтому при попадании в пищевод без подготовки они могут мгновенно разбухнуть, что несет в себе опасность. Чтобы избежать проблем с глотанием и пищеварением, всегда замачивайте семена в пропорции 1 к 4, минимум на 15-20 минут до образования гелеобразной массы. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама. С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН-124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
1: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
2: Мы никогда не будем вместе.
3: Не забирайте любовь.
1: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
0: Реклама 18+.
4: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

этом мире во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Тренды. Выпуск выходит при поддержке проекта «Лето в Москве».
1: Летняя столица всегда привлекала на свои улицы множество людей, желающих насладиться красивыми видами и необычными локациями. И в последнее время в Москве становится все больше точек притяжения, в которые буквально выстраиваются в очередь как местные жители, так и гости города. В этом году открылся уже третий сезон проекта «Лето в Москве», и его тема «Время быть вместе». Всех желающих ждут показы кино под открытым небом, новые туристические нейромаршруты, образовательная программа по финансовой грамотности и кибербезопасности и, конечно же, бассейны, пикниковые зоны и другие пространства с уникальными мероприятиями в городских парках. Кроме того, предприниматели города подготовили более 2000 бесплатных мероприятий и акций. С вами был Илья Алексеев. Обо всем полезном и интересном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на HitFM.ru.

0: и главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Али Фарбен и Рене Миллер. Body Talk.
1: Второе место.
2: Биби Рекса и Фейтлесс. New Religion.
1: Первое место.
2: BTS. Swim.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

0: 7 часов 1 минута в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Алиша», радио Хит ФМ. Здрасте.
1: Здравствуйте. Здесь веселье, здесь хорошее настроение. И сегодня у нас среда. Среда прошла, неделя прошла. 10 июня, 10 день лета. Радуемся, не можем. Ну вот честное слово, просто невозможно классное настроение. Хочется им делиться. И еще сегодня можно отметить Всемирный день мороженого.
0: Кстати, да, это же прекраснейший праздник, который позволяет нам сегодня поедать калории без вреда. Это все идет, знаете, сегодня...
1: Не переживая.
0: Сегодня даже самая калорийная мороженка идет в сердечко, а не в тело.
1: И еще сегодня день рождения киностудии «Союз мультфильм».
0: Вот это. Я, кстати,
1: это
0: на днях...
1: Это тоже тема.
0: На днях на ВДНХ катался на велосипеде и сделал селфи с крокодилом Геной.
1: Угу.
0: Значит, с волком из «Ну, погоди». Все как надо, все по порядку.
1: А кем ты себя чувствовал, когда делал с ними селфи?
0: Когда и с тем, и с другим чувствовал себя каким-то малолетним фанатом.
1: Ну, это действительно круто. Я бы хотела бы оказаться во вселенной мультфильмов наших, именно отечественных. Это, мне кажется, какая-то такая ностальгия, ограничащая... С диким восторгом.
0: А можно менее пафосно рассказывать, что ты хочешь в квартиру к волку из «Ну, погоди» попасть? Кстати, о мультиках в этом часе как раз расскажу про настоящего фаната «Симпсонов». Вот, это немножко другая история, но тоже. Это не «Союз мультфильм», но тоже классика.
1: Но туда тоже бы попали бы.
0: Вот, есть шанс.
1: Да?
0: Вот, да. Вот, а еще расскажу про очень интересный буддистский бар в Японии.
1: Мне, наверное, понравится.
0: Да, непонятно, но очень интересно. В этом часе также будет «Двигай лобс», наш физкульт-минутка, а также IQ Battle. Это игра, в которой мы разыграем крутые призы от радио Хит ФМ.
1: Адамов и Терешкова здесь вместе с вами. Доброе утро!

0: радио Хит FM.
1: 7:08 в Москве. Всем приветики.
2: В Японии есть буддийский бар, который держат монахи. Сейчас будут подробности.
1: Наверное, скучный очень.
2: Ну, не скажи, место буквально взорвалось в соцсети, потому что многие, кто туда был, наделали роликов выше крыши. Значит, во-первых, меню. Там можно заказать напитки с такими названиями, как «Нирвана в чистой земле».
1: О.
2: Пожалуйста, красиво. «Бесконечные страдания в аду».
1: Ой, хорошо, кака.
2: А ну вот для тебя тогда еще есть любовь и ненависть в аду.
1: Тоже там же.
2: Там же, все в том же баре.
1: Все в аду.
2: Да, все посетители шутят, что коктейли настолько крутые, что действительно помогает прочувствовать все это.
1: Интересно,
2: в какой момент, да? Пока готовится заказ, утверждают, можно попробовать себя в каллиграфии.
1: Ага.
2: То есть красиво писать. И пообщаться с монахами. Они охотно поддерживают разговор, делятся житейской мудростью. У меня возник вопрос, а чем это отличается от столичных баров?
1: Ну,
2: там,
1: как это?
2: Да, единственный минус, там говорят бармен, а не монах.
1: Ну, вот именно.
2: Коктейли адские. Вот, жесть какая-то чаще всего. Вот.
1: Барменом ты можешь стать, а монахом?
2: Нет, ну подождите, не я могу сказать, ну вот как она так поступила со мной? И он такой, знаешь, жизнь она такая. И я такой, ну вы монах просто. И каллиграфии.
1: Любовь и ненависть в аду.
2: Каллиграфии, он такой, я тебе сейчас заставлю свой номер. Ты пишешь вот этим кривым почерком, как каллиграфический, по сути.
1: Ну, да, мне кажется, тут все-таки другая история. Тут вот в чем дело. Монахи просто хотят всех переманить на свою сторону.
2: Я считаю так, если я пришел в этот бар к монахам в Японии и ушел оттуда
1: без, не монахом.
2: Без красной ниточки на руке, на запястье, значит, зря приходил.
3: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: И тогда заперёт на своём виде.
7: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
8: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да, а также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
3: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: Разрабатываем мышцы, прокачиваем тонус хитом.
1: 7 часов 15 минут в российской столице. Мы говорим физкульт, вы говорите, пожалуйста, не надо.
2: Пожалуйста, давайте уже сделаем зарядку. 7.15, да, действительно, у нас тут Вига Лопес. И упражнение очень классное, называется «Бывший». Сейчас поймете, почему. Вы тут будете.
1: Мы поймем, почему?
2: Да, движение такое будете делать, как будто бы
1: это тот случай,
2: прощаться с бывшим.
1: Ты знаешь, это тот случай, когда вот слово «спорт» мужского пола, «бывший» мужского пола, и вот они соединяются. «Бывший». До свидания, спорт. Несите, загружайте булки в пищеприемник.
2: А тут два человека нужны, как я, со своей подругой, прекрасной, спортивной. Значит, первый человек ложится на спину. Голова должна лежать между ног партнера. Тот стоит. Ноги чуть согнуты, да, колени мягкие. Далее этот первый человек, который... Да, это значит, что не напряжены. Первый человек, который лежит, он начинает поднимать ноги вверх. И в верхней точке как раз тот самый, кто стоит, будет отбрасывать ваши ноги вперед. Задача тут удержать, не дать ногам коснуться пола резко. То есть потому что будет такой толчок серьезный. Угу. И тут надо остановить, чтобы не было удара.
1: Мам, хочу березку сделать. Да какая березка? Лежи просто, у тебя протрузия. Не березку хочу. Не лежи, ты нормально лежи.
2: Я обожаю это слово протрузия. Звучит просто.
1: Знаешь, есть грыжа, а есть протрузия.
2: А есть бывший?
1: Есть бывший. Это все должно быть бывшим. Вот так. Заходите в наш мессенджер Макс. Там есть группа Hit FM. Там ролик стоит о том, как делать это упражнение. Посмотрите, выглядит очень забавно. Можно также посмотреть в группе Hit FM ВКонтакте.
2: Зарядка начинается.
0: Двигай, Лопес.

0: Реклама.
1: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

0: И никуда не нужно торопиться, если ты счастлив. Вот такая вот у меня история сейчас
1: трек
0: в голове.
1: Трек роскошно играет. Просто шикарнейший трек, я считаю. Вот, просто идеальный.
0: Я просто считаю, что мы вот с тобой такой локомотив, поезд. И тут остановка счастья. Мы остановились для того, чтобы поиграть с нашими слушателями в IQ Battle, повеселиться.
1: Ребята,
0: и подарить друг другу тепло.
1: Давайте поиграем в IQ Battle. Прямо сейчас звоните к нам в студию. Берите свои телефоны, набирайте номер. Он короткий, для звонков с мобильных, а звонки абсолютно бесплатные. Итак, запоминаем цифры. Звездочка 107.4. Еще раз повторю цифры. Звездочка 107.4. Звонить можно уже прямо сейчас. Через несколько минут будем играть в IQ Battle. Нужны два слушателя. Играем с первым и со вторым дозвонившимися. Удачи!

0: 7 часов 32 минуты в Москве. Всем доброе утро. Прямо сейчас будем играть в IQ Battle. У нас на связи Александр. Вообще у нас сегодня Оренбург будет играть. Александр.
1: Да.
0: Вот, Саш, привет.
1: Привет.
2: Здравствуйте.
0: Саш, скажи, пожалуйста, сейчас, поскольку у нас сегодня и соперник из Оренбурга, быстренько скажи мне, из какого ты района, где ты сейчас находишься территориально?
2: В промышленном районе.
0: Слушай, я каждый раз, когда мы играем с Оренбургом, слышу промышленный. У вас там другие районы есть или только там нас слушают?
2: Есть.
0: Хорошо. Так, против тебя будет играть очаровательная Анастасия. Настя, привет.
3: Привет.
0: Настя, а ты в какой части Оренбурга
1: далеко
0: находишься?
1: Далеко от тебя, Александр.
3: Тоже в промышленном.
0: Тоже в промышленном. Так, верни, Александр. Саня.
1: А он все слышит.
0: Саня, улица какая?
2: 1 мая.
0: Настя?
3: Орлова.
0: Это рядом или нет?
3: Ну, чуть-чуть, недалеко. Чуть-чуть.
0: То есть, если он крикнет от выигрыша «Ура!», ты скажешь «Нечестно выиграл!», он услышит, да?
1: Да?
0: Нет? Да, да,
1: да,
0: нет.
3: Возможно.
0: Возможно.
1: Возможно.
0: Ладно.
1: Дорогие наши участники, правила игры. Каждому из вас по очереди мы зададим вопрос. Ваша задача за 30 секунд придумать и озвучить максимальное количество версий ответа.
0: Так, разделимся на команды. Давайте мальчики против девочек.
1: Женщины, давайте. Начинайте, ребят.
0: Санек, Санек, значит, смотри. Наша задача по-рыцарски проиграть девочкам.
1: Ну, неправда.
0: Ладно, шучу. Саш, смотри, вопрос такой. Почему ты позволил себе прийти в гости, ну, например, к Анастасии, без подарка?
1: Поехали.
2: Забыл подарок, потерял подарок, нету денег, забыл про день рождения, жена запретила, собака заболела, ребенок порвал подарок, подарок не тот, денег не хватило на подарок.
0: Я не знаю, кто это.
2: Подарок, не знала праздники.
1: Ты и есть подарок.
0: Кстати.
2: Я подарок, нету бантика на подарок. Подарок не подошел. Подарок очень был дорогой, я сам себе забрал его. Подарок не в той манере.
0: Не в той манере.
1: Так, стоп.
0: Такой смотрит, идет на...
1: Манера не та.
0: А ты замуж? Ой, женат, Саш?
2: Да.
0: Да, ну вот мне интересно просто, как ты на свидание ходил, такой смотрел на подарок, так что-то подарок не в той манере, не буду дарить.
1: А, пожалуй, жене подарить.
0: Да, пожалуй, жене. Жена не разрешила дарить.
1: Да, Настя.
0: Она такая говорит, не в той манере другой даришь подарок.
1: Сколько?
0: 19 ответов.
1: Настя, нам нужно больше, понимаешь, да, задачу?
3: Да.
1: Вот твой вопрос. На заправке тебе все улыбаются. Почему? Что происходит? Поехали.
3: Потому что ярко светит солнце, потому что рядом море, потому что там большой цветник, светит луна, светит звезда, красивая травка, мужчина влюбился, женщине понравился, ребенок улыбается.
1: Ты в купальнике.
3: Потому что я в купальнике, я в бикини, я в шлепках, я в нелепом виде, я с красивой прической, с красивым макияжем, потому что...
1: Ты не умеешь заправляться.
3: Я не умею заправляться или заправляюсь хорошо. Покупаю себе вкусный кофе ароматный.
1: У тебя нет машины.
0: Мне понравился ответ. Понравился ответ, потому что море рядом. Рекая смотрит, все улыбается, но просто море рядом. И самый еще второй момент мне понравился, как говорит, я умею заправляться. И там просто я представляю мужчину, который сидит вот так вот заправщик, смотрит.
1: Лепота.
0: Море рядом, девушка сама заправляется. Просто сон при температуре 40. Ну, в общем, не поверишь, тоже 19.
1: Ничего себе, у нас что, ничья получается?
0: Боевая ничья, ребята. И Настя, и Саша получают от нас настольный игру «Спойлер. Все звезды» в промышленном районе Оренбурга, говорят, играть в нее лучше всего. Поэтому найдитесь, сыграйте вместе двумя большими семьями, дружите и ведите себя хорошо. И легкого вам дня!

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Аутебанк. Подробнее на t-bank.ru.
8: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное. Акция действует до 15 июня.

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Hit FM.
1: 7.45 в Москве. Всем доброе, бодрое утро.
2: В США одна фанатка мультсериала «Симпсоны» решила воссоздать у себя дома знаменитую кухню вот этого семейства.
1: Ага.
2: Вот. На ремонт ушло 3 месяца. Девушку зовут Ники Адамс. Она тщательно подбирала каждую деталь. Она сказала, что выбирала тщательно настолько, что вот от плитки и ручек для шкафов до узнаваемых занавесок с кукурузой.
1: Класс.
2: На самом деле, я сначала такой думаю, а что в этой новости такого? Но очень многие делали уже интерьер «Симпсонов». Симпсонов воссоздавали и не один раз. Вот. А когда посмотрел на фотографии, я понял, что в мелочах, деталях. То есть занавески действительно с кукурузой. Ты найди сейчас в 21 веке такие. Вот. Она нашла, сшила на заказ. Вот. И получилось очень круто, на
1: Но
2: самом деле.
1: Но ты же понимаешь, что дело не в интерьере, в этом, как в этом мультике, а именно в героях, которые находятся в этой квартире.
2: Но
1: Симпсонов где она возьмет?
2: Я бы хотел посмотреть на Ники Адамс. Есть ли у него такая большая шевелюра, как у Мардж Симпсон синяя?
1: Кстати, да, может быть. Или дети вот с этими прическами странными.
2: Да, я бы вот хотел, да, я, знаешь, я подумал, а в какой бы интерьер из мультфильмов, например, советских пусть даже, или любых мультфильмов, я бы себе хотел дома сделать. Вот я поймал себя на мысли, что вот этот дачный дом дяди Федора в Простоквашино.
1: Да, это я тоже люблю.
2: Но там, в принципе, это можно в любой сарай заехать.
1: А если из зарубежных, я бы хотел бы вот это королевство русалочки.
2: Под водой жить?
1: Да.
2: Аладдин.
1: Как там красиво, помнишь? А Аладдин как было в пещере, помнишь?
2: В пещере было в Риге.
1: Такая эстетика, такой вайб.
2: А у меня, знаешь, до сих пор с детства, если говорить что-то, реальность перенести из мультиков, у меня до сих пор, знаешь, что есть? Помнишь Вовка в 39-м царстве мультик? Помнишь, когда он в печь запихал, все и так сойдет?
1: Да.
2: Она чихнула и дала обгоревшие пирожки.
1: Ага.
2: Вот. И вот почему-то, с тех пор, как я первый раз это увидел, у меня ощущение, что это очень вкусные пирожки. Почему они мне представляются с джемом и немножечко подгоревшие, и это вкусно. В общем, ребята, любите мультики. Зайдите, кстати, в Messenger Max, в группу Hit FM. Я выложил фотографии интерьера кухни Симпсонов. Выглядит, правда, круто.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
3: Костюм, носки, бритва.
4: И еще есть место.
3: Тогда берем еще костюм.
4: Мы превышаем допустимый вес.
2: С чемоданами «Эколак» такого не случится. Вместительный, легкий и надежный. Он станет вашим верным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция». ДК 21 век, первый этаж у фонтана.
5: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98, 76-32-98.
6: Производственная компания ООО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильной развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
7: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке. Утреннее шоу «Будите Айлиш»
1: на радио «Хит ФМ». Будите Айлиш. Будите Айлиш на радио «Хит ФМ».
2: 8 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешков, здесь утреннее шоу «Будите Айлиш» и радио «Хит ФМ». Добрейшего, бобрейшего утра вам всем.
3: Здравствуйте, друзья. Продолжаем наше утреннее веселье. Даже не безобразие, а именно веселье. Мы тут развлекаемся как можем. Сегодня у нас среда, экватор недели.
2: Между прочим-то.
3: Середина. Чуть осталось, и вы будете уже в выходных отдыхать. Давайте там соберитесь. Мы вам направляем силушки каждому.
2: Силушки.
3: Да, ну и хорошее настроение. Я посмотрела дни рождения, не нашла ничего и никого интересного. Поэтому предлагаю отметить старый добрый праздник, Международный день электрика. Да, почему бы и нет?
2: Что значит, почему бы и нет?
3: Все мы связаны с электрикой.
2: Конечно, да.
3: Да, с электричеством.
2: Я в этом вообще ничего не понимаю. Я даже недавно поднял все, что делал в ремонте, там разводки вот эти электрические.
3: Ты что, лампочку не менял ни разу?
2: Я смотрел такой и думаю, не, ну лампочку я могу поменять, хорошо. Я такой смотрю, думаю, так, а что бы не сделать розетку здесь? А потом думаю, так у меня же разводка есть, начинаю, я ничего там не понимаю.
3: Раз что есть?
2: Вот я тоже, да вот я так же, что это за линии? Здесь бегают, это дорожки для тараканов, что это такое?
3: Да, да, да. А ты свет включаешь, когда меняешь лампочки?
2: Да вот смотри, так, я сейчас вам всем расскажу. Вот уровень, насколько меня удивляет электричество. Вот я для себя открыл такое понятие, как мастер-свет.
3: Ага.
2: Знаешь, что это такое?
3: Это когда на кнопочку нажимаешь в телефоне, у тебя все включается или выключается.
2: Опять телефон. Причем здесь телефон? Мастер-свет.
3: Не знаю.
2: Это когда в квартире выключатель нажимаешь, и во всей квартире гаснет свет.
3: Ну вот я это имела в виду.
2: А потом, при чем здесь телефон?
3: А это не через телефон?
2: Нет, это делается руками.
3: Вот. И у тебя он есть?
2: Теперь есть. Я восхищен. Я нашел у себя. Причем мне наделал дизайнер зачем-то их в каждой комнате. И теперь я выключаю свет в спальне, включается в гостиной. В общем, дай бог здоровья электрику этому.
3: Еще тебе нужен мастер-уборка.
2: Мастер-уборка, мастер-жена.
3: Мастер-массаж. Много всего еще.
2: Так, кстати, да.
3: Что в этом часе у нас?
2: Обсудим интересный вкус мороженого. Раз сегодня день мороженого же всемирный.
3: Вот. Да.
2: Классная новость еще для фанатов «Властелина колец».
3: Это для меня.
2: Вы 100%, узнав ее, скажете, моя прелесть.
3: А пора пересмотреть. Да, говорили.
2: Это там, да?
3: Да,
2: вот
3: это
2: моя
3: там.
2: Прелесть, вот будете говорить.
3: Ну, не таким голосом.
2: А каким?
3: Моя прелесть.
2: А, сиплым, типа, когда горло простыло. Хорошо. В хит-гайде этикет голосовых сообщений обсудим.
3: Ага.
2: Вот, ну и, конечно же, пробка, селфи,
3: хит-ФМ.
2: Это наша фирменная, каждую среду мы устраиваем фирменную перекличку фотографий вас, слушателей радио хит-ФМ. Поэтому прямо сейчас берите телефоны, фотографируйте себя в дороге и прямо сейчас отправляйте нам в личку в мессенджер Макс 8-925-007-1074. Ждем ваше сообщение, в течение часа все посмотрим, создадим крутую галерею в Максе, еще подарки подарим.
3: Адам Терешкова по-прежнему вместе с вами. Доброе утро!

0: Радио Хит ФМ.
1: 8:09 в Москве. Всем доброе утро.
2: Так, сегодня у нас международный, да, день мороженого.
1: Угу.
2: Всемирный день мороженого. Вот,
1: да,
2: смотрите.
1: Вообще.
2: Вот, значит, и вот вам новость.
1: Давайте.
2: Ванильное мороженое с соевым соусом разорвало соцсети.
1: Ой.
2: Звучит ужасно, если
1: да.
2: честно. Дегустаторы в восторге. Они говорят, что чувствуется четкий вкус соленой карамели.
1: Может, у них просто слишком много соевого соуса уже, знаешь, уже деть некуда.
2: Мне просто другое интересно. Ну, соевый соус, молочка. Вы себя не щадите, пощадите окружающих.
1: Ну, смотри, первый день, второй день, неделя, месяц.
2: Это вы
1: а
2: сейчас...
1: А потом все принятие.
2: Нет, первый день, второй, неделя, месяц, это вы будете с животом мучиться. А потом принятие наступит.
1: А потом принятие, и как будто так, вы уже
2: как
1: все
2: как
1: нормально.
2: Как будто вы соленая карамель. Вот.
1: Да.
2: Важно очень, видите, тут есть оговорочка от шеф-повара какого-то. Соевого соуса нужно всего 2-3 капли. И он должен быть натуральным, с идеальным составом. И вообще в другом заведении.
1: А ты знаешь, как готовить соевый соус?
2: Да я даже знать не хочу. Я просто к тому, что...
1: Честно, я вот даже не знаю.
2: Да это без разницы.
1: Нет, ну любопытно же.
2: Нет, вообще не любопытно.
1: Как получается этот вкус?
2: Берут сою, давят ее, слезы сои, вот тебе соевый соус.
1: Соя плачет.
2: Вот, и вопрос. Что происходит? Почему вы в мороженое суете все, что непотребно в последнее время? Есть люди, которые картошку фри туда суют.
1: Смотри, соленых огурцов еще не было.
2: Были.
1: Да.
2: Были, конечно, были. А дальше туда даже рыбу кладут.
1: Лука не было.
2: Лук был.
1: Где?
2: Жареный. Посыпали жареным луком. Я видел такое мороженое в Турции.
1: Ты все знаешь про мороженое.
2: Я фанат мороженого был в детстве. Я даже съел, чтобы вы понимали.
1: Все мороженое.
2: В детстве у мамы в морозилке лежало мороженое, продавали вообще всегда в таких крафтовой бумаге.
1: Угу.
2: Вот. И значит, у мамы в такой же крафтовой бумаге лежало сливочное масло, брикет. Я однажды маленький, когда был.
1: Съел масло.
2: Взял в морозилке это масло, ел его, давился. Мне было очень невкусно, но я был уверен, что это мороженое.
1: И это на пользу.
2: Вот так я любил мороженое.
0: Реклама.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
6: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
7: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 999 000 рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступно для комплектации премиум технопрос. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL F7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 12+.
9: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко.
10: Тот самый линолеум зайдет и вам.
11: Таркет. Респекты по всем параметрам.
12: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
13: богатстве? Столько условий.
14: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
15: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
16: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с Лада. У Лада летний. летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
13: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: рекомендации для твоей жизни.
1: 8.16 в Москве. Это утреннее шоу «Будите Алиш» на радио Хит ФМ.
2: Итак, сегодня поговорим вот о чем. Этикет в голосовых сообщениях. Больная тема,
1: он
2: скажу
1: есть,
2: честно.
1: Да?
2: Оказывается, да. В современном мире он должен быть. Итак, поехали. Всегда спрашивайте согласие. Прежде чем записать какой-нибудь монолог, напишите, можно голосовой или удобно ли, если, допустим, голосом запишу, удобно ли послушать?
1: У меня иногда пишут, ну, спрашивают разрешение.
2: Вот, это правильно. Это значит, человек тебя уважает. Потому что когда тебя фигачат эти голосовые бесконечно просто...
1: Нет ничего хуже видеосообщения, когда ты человеку говоришь, что запиши голосовым, а тебе человек в ответ все равно записывает видео. И думаешь, ну, это...
2: Ну, просто смотри, какой красивый.
1: Это невозможно. Честно, я даже не открываю. Я сразу текст, и все. И вот, да, я даже не хочу это смотреть.
2: Вот, кстати, о тексте. Важно ограничить длительность. Есть нормы, прикинь. 15-30 секунд считается идеал. Да? 30-60 секунд — это приемлемо, если по делу. Вот, более одной минуты. Только если у вас, вас об этом попросили.
1: Горячая,
2: и вы предупредили о важности. Вот. И более трех минут — это практически всегда плохой тон. Вот. И да, еще, знаешь, тоже злит, когда ты нажимаешь расшифровку текстовую, а там даже 30 секунд вот таким текстом выходит. И ты думаешь, серьезно? Вот столько ты накатала? Вот, дальше.
1: Проще позвонить уже.
2: Согласен. Три минуты. Что это за подкаст? Вот. Говорите четко и по делу. Начинайте разговор сразу с главного. Привет, слушай, у меня тут вопрос по отчету, если по работе, да, например. Вот, не надо ходить вокруг да около. Знаешь, вот эти вот, как блогеры, есть вот эти нелепые, которые, прежде чем к сути перейти, 10 минут льют воду.
1: Я тут шла по улице и увидела маленького котенка. Когда поняла, что он все-таки перебегает мне дорогу, решила, что хочу тебе написать прямо в эту секунду.
2: Да, вот, и потом я поняла, что я бы себе его взяла, но потом, понимаешь, вот это к ветеринару, его надо чикать.
1: А потом я вспомнила, что ты любишь собак.
2: Вот.
1: Мне кажется, у нас много общего.
2: Чикать и так далее. Вот. А я поняла, что омлет будешь?
1: Да.
2: Глазунью.
1: А, вот. Дорогой, хотелось попросить
2: купи
1: хлеба.
2: Яиц. Да. Дальше. Учитывайте контекст получателя. Не присылайте голосовые, если человек там на работе, в открытом офисе сидит. Ну, то есть нет возможности послушать. В переписке с незнакомым или малознакомыми людьми это вообще называется вторжение в личную жизнь. Ну, ты представляешь, если с незнакомого номера прилетает голосовое.
1: Ужас, я даже слушать не буду.
2: Да, вот запомните эти правила и ведите себя хорошо в голосовых сообщениях.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе погода существенно не изменится.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вы не просто выбираете кроссовер «Хавейл F7». Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Хавейл F7. Хавейл F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Хавейл F7. Узнайте больше в дилерском центре Хавейл Корс Групп на Зерновой 17.
9: Е8 Темпа – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
10: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
11: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
12: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
13: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр «Анкар Авто» по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru. Калуга, Зерновая 15.
14: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
0: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге 58 88 88.

0: Hit FM.
1: 8.28 в Москве. А что это у нас тут такое?
2: А это у нас пробка селфи Hit FM. Игрушка, в которой нужны ваши фотографии, ребятки. Значит, смотрите, что
1: и
2: надо...
1: И не просто фотографии, да. И не просто селфи.
2: Сейчас объясню. Угу. Значит, сейчас все разложу по полочкам, без мишуры. Итак, значит, смотрите. Берем телефончик, фоткаемся в дороге, как вы куда-то едете. Делаем прекрасные селфи. Чем креативнее, тем лучше. Вот. Отправляйте нам в личку в мессенджер Макс. Номер запишите. 8-925-007-1074. 8-925-007-1074. Вот туда. Пульк. Отправляете, соответственно, себяшку.
1: Да, главное условие — это должна быть себяшка. Вы должны быть в пробке, в автомобиле, в транспорте. Покажите себя, какие вы там есть.
2: В лучшем виде. Ну, вот.
1: Да.
2: Мы из этого соберем лучшие фотографии, мы соберем в большую фотогалерею, которую разместим тут же в мессенджере Макс в группе Hit FM. Вот. А один из вас получит от нас шикарный подарок. Это рамки для номеров на свой автомобиль с логотипом Hit FM.
1: Будьте самыми яркими, красивыми и стильными в своем городе. Так что дерзайте. На старт.
2: Внимание, марш!

0: Пробка, селфи, Хит FM.
1: 8 часов 33 минуты в Москве. Пробка, селфи, Хит FM. Игрушка, в которой мы общаемся с вами с помощью фотографий.
2: Да, вот. Выбираем фотографии, самые яркие, самые классные.
1: Задача была такая, значит, нужно было отправить нам селфи себя. Угу. Вот, и мы выберем победителя. То есть посмотреть фотографии и отобрать самого лучшего. Кстати, из ваших фотографий еще будет собрана целая галерея лучших снимков.
2: Вот, давай смотреть, что есть.
1: Да, Виталий вот прислал, пожалуйста. Вот, максимально.
2: Очень деловой.
1: Очень деловой. Кстати, ну, обычно так это на работу едут.
2: Ну да. Вспоминаю его прошлую фотографию, где он такой дерзкий был. Помнишь?
1: А, да, это
2: он.
1: Вот, Михаил, пожалуйста, фотография. Я, как опытный человек, сейчас, Михаил, поправь меня, если я прав или не прав, но это КамАЗ.
2: Может быть,
1: я
2: да.
1: Я по рамке стекла помню.
2: Оксана просто в очках, ей жарко, явно хорошая погодка, наслаждается, радуется жизнью.
1: Олеся вот это, максимально на стиле движется куда-то, а ребенок видит что-то в окне яркое, интересное.
2: Очень, что да.
1: А интересно.
2: Ребенок сейчас куда-то уезжает к бабушке в деревню, а Олеся будет кутить.
1: А Оксана вообще в курсе, что там ребенок с ногами на сиденье залез?
2: Оксана, Олеся.
1: Так, Олеся, да?
2: Да.
1: А, Петя, пожалуйста. У Петра вот просто... Знаешь, как отличить чистюлю? У него на заднем сидении и покрывало есть. Либо собаку возит там, вот, либо детей постоянно.
2: Либо любит поспать на заднем сидении.
1: Ну,
2: что,
1: кстати,
2: что-то
1: да.
2: же может быть.
1: Но у него такая еще родинка на левой щеке. Вот.
2: Очень красивая.
1: Анна, значит, тоже с семейством куда-то отправилась. Пожалуйста.
2: Ага.
1: Так, в
2: Александра
1: Олесь в аэропорт
2: тут едет. Тоже имеется у нас...
1: Ну вот Савелий просто прислал пробку. Он говорит, в Краснодаре пробки больше. От дома до работы 1.5 часа добирался. И сфоткал пробку.
2: Мне непонятно, почему все с детьми? Уже школа, все. Сады.
1: Так поэтому сады, с детьми, куда их деть-то? Они вот с ними и катаются везде.
2: Да.
1: Ладно, мы должны были выбрать победителя. Победителем, ну, мы посовещались тут, посмотрели все ваши фотографии, ребятки. И поняли, что победителем, конечно, мы хотим выделить Александра, который прислал нам фотографию с целого семейства. В машине что-то происходит несусветное.
2: Александра самого явно нету.
1: Ты думаешь, это не Александр?
2: Мне кажется, нет.
1: Но там ребенок, кажется, категорически недоволен дорогой.
2: Да.
1: Вот, Александр,
2: где вы там ездите?
1: Да, Александр, мы тебя поздравляем. Дарим тебе наши фирменные рамки для автомобильных номеров. Вот, теперь у тебя на машине будет частичка Хит FM. Вот, и в любой пробке тебя будут вычислять как победителя.
2: А вообще хочется, чтобы вы наконец доехали туда, куда едете. Улыбнулись, встрепенулись, прошлись, прогулялись, насладились классной погодой.
1: Хорошего дня всем и роскошного настроения.

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: Москитон.
1: Потому и не кусает.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа, подробнее на туту.ру/6+.
2: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов.
1: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com/6+.
3: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: Будите Айлиш на радио Hit FM.
1: 8.46 в Москве. Всем доброе бодрое утро.
2: Итак, фанаты «Властелина колец», для вас прекраснейшая новость.
1: Что там? Что
2: британский монетный двор выпустил монету по мотивам «Властелина колец».
1: Вау.
2: На монете изображено знаменитое око Саурона, заключенное в единое кольцо с эльфийской надписью. Вот. И более того, благодаря специальной технологии, при попадании света на поверхность монеты появляется зловещий взгляд темного властелина.
1: Ой, интересно, что нужно сделать, чтобы получить эту монетку?
2: Ее можно заказать.
1: А это же коллекционная. Сколько вот она будет стоить?
2: Как ну, я думаю, что недешево. Объясню почему. Потому что это юбилейная монета, специальная. Знаешь почему? Сейчас будет очень больно.
1: Ну?
2: Фильму 25 лет. 25, Карл!
1: Да!
2: 20
1: Ты
2: лет!
1: Ты его не смотрел.
2: А у меня ощущение, как будто он вышел недавно, понимаешь?
1: А знаешь, что удивительно, на самом деле, в этой трилогии и вообще в этой во всей истории? Годы идут, и по-прежнему ты смотришь, и тебе интересно. Интересная графика, интересные персонажи, интересное все вокруг. Еще не было таких мощнейших спецэффектов. Но все равно это актуально. А вот посмотри «Звездных войн».
2: Что?
1: Я пыталась посмотреть «Звездные войны».
2: Ты почему на «Звездные войны» перевела?
1: И поняла, что я не могу выдержать вот эту историю с мечами.
2: Так никто не может. Даже те, кто смотрит и любит, не могут выдержать.
1: У меня просто, понимаешь, такое ощущение, что там не 20 лет, а век прошел.
2: Вот назови мне, попробуй назвать мне три интересных момента, которые меня заинтересуют, чтобы я посмотрел «Властелин колец». Мне, правда, хочется, но у меня нет повода.
1: Ну, там долгий путь хоббитов маленьких, которые не супер сильно, не умеют сражаться, но
2: так,
1: они
2: ладно.
1: Ради одной цели идут до конца,
2: это
1: ради
2: первый.
1: Жизни на земле.
2: Первый.
1: Хватит уже тебе.
2: То есть ради маленьких хоббитов, которые куда-то идут, я должен посмотреть «Властелин
1: колец».
2: Ну вообще,
1: понимаешь, там решается вопрос вообще жизни всей вселенной, поэтому и это все на плечах маленьких хоббитов.
2: Доктор Стрэндж, пожалуйста, тоже решал судьбу всей вселенной.
1: Совершенно другая история.
2: Но чем не хоббит?
1: Ну и там красиво.
2: Зайдите в мессенджер Макс, в группу Hit FM. Я выложил, как выглядит эта монетка. Действительно, очень красивая история.

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» и бренд «Капитан вкусов». Позаботиться о близких просто. Суп из горбуши, бутерброд со шпротами или тунцом – лучший способ согреть сердца в мороз. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Реклама.
2: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
4: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
5: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247. Телефон 76-32-98.
8: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
9: Производственная компания УОФ УЯУ «Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
10: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58-88-88.
11: «Хит-ФМ».

0: 9 часов ровно в Москве. Всем доброе утро. Здесь Адамов, здесь Терешкова, здесь утреннее шоу «Будите Алиш» и «Радио Хитов».
1: Здесь среда, 10 июня, экватор недели. И вот что мы решили с вами обсудить в этом часе. Выбираем самых крутых кинородителей. Тут нужна пояснительная бригада от Адамова. Расскажи, что ты имеешь в виду здесь?
0: Я имел в виду следующее. Мы сегодня будем выбирать семьи, то есть самые крутые родители, которые были в кино. Факеры, Симпсоны, из «Один дома», пожалуйста, туда же.
1: Вот я сразу вспомнила «Факеров». Это вообще для меня самая идеальная семья. Самая такая, знаешь, всегда папа недоволен, жених пытается понравиться, а дочка с мамой, они где-то посередине. Но потом, когда во второй части появилась семья самого вот этого парня, то тут тоже я поняла, что мне нравятся эти родители.
0: Ну, а вот эти Молли и Артур, или Артур в «Гарри Поттере».
1: «Гарри Поттер» — это кто?
0: Уизли.
1: А, не, к ним я что-то как-то равнодушна.
0: Да? Ну, в общем, наша задача сегодня выбрать вот этих родителей. То есть родителей, которые в кино на экране были родителями.
1: Они не обязательно должны быть родителями в жизни.
0: Да.
1: Ну, то есть друг друга.
0: Я приведу пример, смотрите. Вот семейка Симпсон — ок. Семейка, там, допустим, семья Михаил Боярский и Елизавета Боярская, там,
1: чита.
0: Это немножко не то. А, кстати, у Д'Артаньян был родитель? Нет, не был родителем.
1: Какие родители, кинородители в мультфильмах, фильмах, сериалах вам нравятся?
0: Да,
1: чем
0: давайте.
1: Они вас мотивируют? Тем более, что
0: наверняка вы за последнее время посмотрели с детьми огромное количество таких семейных мультфильмов. Там наверняка тоже есть на что посмотреть. Будем изучать и новые тоже. Свои сообщения отправляйте в мессенджер Макс, в личку. Номер 8-925-007-1074. И можно отправить еще и в группу Хит FM в Максе там же.
1: Поехали!

0: радио Хит FM.
1: 9:09 в Москве. Всем доброе утро. Значит, что у нас происходит здесь? Что вы творите? Мы сегодня обсуждаем самых крутых кинородителей.
2: Вадим отправил сообщение. Семья из мультфильма «Суперсемейка». Сам по себе мультик очень классный. Как говорится, для всех абсолютно поднимаются важные вопросы и семейные ценности. Ну и семья, это мне всегда казалось очень интересной, забавной и дружной.
1: Класс. Константин пишет. А что?
2: Я просто вспомнила «Флинстоунов», помнишь? Какая забавная
1: была детстве,
2: семья.
1: Я в детстве, когда смотрел, я тебе сейчас серьезно говорю, я когда в детстве смотрел, у меня главный страх был, что у меня будет машина, которую придется толкать ногами.
2: Да-да-да.
1: Константин пишет, семейка Круц.
2: Ага.
1: Виталий вот ему пишет, что дети шпионов. Вот эта семейка.
2: Так, Гульхмар. Мне нравятся родители из сериала «Сваты». Мировые. Как родители, как бабушки с дедушкой.
1: Ну да. Там, кстати, есть такая, знаешь, доля... нужности такой правильности. А, пожалуйста, вот Александр пишет, Простоквашино, семья дяди Федора.
2: Ага. Потому
1: что, ну там, да, там семейка такая.
2: Мне нравилась мама, которая не могла выглядеть в платье, потом такая деловая появлялась.
1: Тебя никогда не смущала разница ее состояний жизненных? Она с выдающимися позициями была, а то с очень обычными.
2: Все меняется. Ирина, мне нравится семья Мигеля из мультика «Тайна Коко», традиция отношения, почитание старших.
1: Так, Евгений пишет, самые крутые кинородители — это Джек и Джуди Геллер из сериала «Друзья».
2: Да.
1: Вот, отдельный вид юмора. Ну, это, кстати, да, есть такое, да. Они там шутили, конечно, мама
2: Моники. А из «Один дома» вспомню. Мне так все время жалко было этих родителей. Ой.
1: Да, мне сына было жалко. Как можно забыть его?
2: А
1: где-то?
2: Мне было жалко родителей.
1: Барбоскины, вот пришло сообщение, тоже хорошо. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в мессенджер Макс в личке. Также в Максе есть группа Хит FM. Пишите туда тоже. Обсуждаем сегодня самых крутых кинородителей.
3: Реклама. Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 999 000 рублей. 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года, не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавей LF7 на сайте havei.ru. 13+.
4: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Телефон рекламной службы «Хит FM». 8-499-579-7799.

0: шоу «Будите Айлиш» на радио Хит FM.
1: 9 часов 16 минут в Москве. Всем доброе утро. Мы сегодня обсуждаем самых крутых кинородителей. Выбираем, точнее.
2: Костя написал: не совсем родитель. Получается, дядя, которого сыграл Чарли Шин в 2,5 человека.
1: Ну,
2: хорош он-то?
1: Барбоскины, пожалуйста. Угу. Три кота.
2: Родители из королевства кривых зеркал. А это от Татьяны сообщение.
1: Алина написала, то ты не поспоришь. Мама Стифлера.
2: Да. А мартышку с детьми из мультфильма уже вспоминали? Выдающаяся мама.
1: Да, мама. Ну, конечно, всем мама. Александра пишет: дорогая, я уменьшил детей.
2: Угу, тоже хорошо.
1: Вот, Джерриат написал: Кузякины из «Любовь и голуби». Угу. Людка.
2: А, точно.
1: Так, Рима пишет: Букины. Ивановы. Ну, там тоже, да, прикольные.
2: Угу.
1: Так, вот. Калины из «Сумерек».
2: О, да, прикольные, согласна. Подписываюсь.
1: Но еще вспомните этих Воронины были. Тоже неплохая семейка.
2: Нет, ну сейчас кого ты назовешь после «Сумерек»? Воронины.
1: Но они у меня ассоциируются просто. Что там едят еду, там пьют кровь. В принципе, там и там застолье своеобразное. 8-9-2-5-0-0-7-10-7-4. Это номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит FM. Пишите туда тоже, ждем. Обсуждаем сегодня вот какую тему сейчас. Выбираем самых крутых кинородителей.

0: Яндекса, то завтра в нашем городе погода существенно не изменится.
1: Радиостанция Хит ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
2: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
4: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр Анкар Авто по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru, Калуга, Зерновая, 15.
6: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
7: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге 58 88 88.

0: 9.27
1: 9.27 в Москве, между прочим.
0: Что так, это значит?
1: А это значит, что...
0: Мы в середине обсуждения.
1: Вспоминаем фильмы. Да. Киношечная тема у нас сегодня. Мы сегодня решили поговорить вот о чем. Какие... Выбираем лучшую киносемью.
0: МакАлистер один дома, Наталья написала. Ну, слушайте, да, мы про них вспоминали.
1: А подождите, а что мы вот игнорируем? Достаточно неплохая, мне кажется, семейка получилась. Это в продолжении «Иронии судьбы».
0: Ой, не-не-не, я тут не буду подписываться. Очень мне нравится семья Шрека.
1: У него есть семья.
0: Прямо уважаю.
1: А, подождите,
0: ну,
1: он же разроди. Какая, вот от осла и дракона?
0: Не-не-не, там все семьи хороши. В общем, мне очень нравится вот король, который на самом деле был лягушкой, как потом выяснилось. А чего Фион-то имеет особенности?
1: Александр пишет: «Крестный отец». Там все. Там давайте тогда сейчас Доминик Джокер, у него там все семья.
0: Да-да-да. Есть же еще фильм «Крестная мать». Это очень крутой фильм. Да? Я недавно его пересматривала. Ему тоже много лет, 20 точно.
1: Слушайте, ну а как вам вот эта история «Черный плащ»? Он же тоже отец был. Гусена у него была.
0: Галлагеры, классная семья.
1: Я
0: что-то не помню, откуда это. Тоже что-то знакомое, но не помню точно.
1: Вот, фильм «Паразиты», Александр пишет. Вот это там семейка.
0: И сериал «Бесстыжие» предыдущая фамилия была, если что.
1: Че?
0: Ну ладно, давай дальше.
1: Что за заклинание?
0: Так.
1: Так, «Простоквашино». Ну, многие пишут про «Простоквашино», конечно, семейку. Ну вот, и вот в последнее время, после того, как мы упомянули обезьянку, обезьяна-мать. 8-925-007-1074 это сообщение, номер для ваших сообщений в личке в мессенджере Макс. Там же в Максе есть группа Хит FM еще. Можно написать в комментариях там к посту. Мы сегодня решили обсудить лучшую киносемью.

0: Хит-ФМ. 9 часов 35 минут в Москве. Мы сегодня выбираем самую крутую киносемью, кинородителя даже.
1: Да, вспоминаем мультфильмы, сериалы, все-все-все-все-все.
0: Вот, пожалуйста, Кристина пишет. Малефисента – лучшая приемная мать. Так что я на мать там
1: каждому
0: была.
1: Свою, ну да, но она крестная, вроде как. Лисанна, фильм «Киллеры» с Кэтрин Хайгл и Эштоном Катчером. Вот, ей нравится такая семья.
0: Прикольно. Так, Муфаса. Олег пишет, Муфаса, король лев, он идеальный отец, пока жив был.
1: Ну да, я всегда плачу, когда смотрю. Очень мне нравятся семьи, которые образуются в фильмах «Мальчишник в Вегасе», потом «Мальчишник там-то», «Мальчишник в Вегасе 2». Помнишь? Каждый фильм — это новая семья, но она настолько потрясающая.
0: А вот это, помнишь, ты не смотрела с Робертом Де Ниро?
1: Что там?
0: Про дедушку.
1: А, дедушка легкого поведения.
0: Да, вот тоже же.
1: Не смотрела, но вроде классно.
0: Но идеальный же дед в плане семьи с внуком, если брать. Он же как родитель тоже там троллит сына своего. 8-925-007-1074. Это номер для ваших сообщений в личку в мессенджере Макс. Также в Максе есть группа Хит ФМ. Пишите туда тоже. Мы сегодня выбираем самых крутых кинородителей.

0: Реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное тут.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
7: И тогда заперёт нас МВидео, скидка лёт.
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.

0: баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: интернет.
1: 9 часов 45 минут в Москве. Мы сегодня обсуждаем самых крутых кино... Ну и как, ярких кинородителей. Вот такое сообщение пришло от Тимы. Уолтер Уайт во «Все тяжкие». Отец, который спас семью. Не совсем, но харизма...
2: Угу. Смешанная тоже семья классная получилась.
1: Вот Колли вспомнила папы Карла Буратино.
2: «Смоки и бандит». Тут какие-то просто перечисления
1: фильмов.
2: Тебя
1: вообще не смутило папа Карла?
2: Смутил, конечно.
1: Говорят, что он внушал Буратино, что бедность не мешает любви.
2: Молодежка. Василий Геннадьевич и Татьяна — лучшие приемные родители.
1: Ну, есть такое, да.
2: Так, фильм с Робертом Де Ниро «Маловито».
1: Да, это,
2: там какие-то
1: подождите.
2: Классные родители.
1: Я просто пытаюсь вспомнить, он там разве родит? Там же, это же про собаку. Или я путаю что-то. Ладно, ребят, спасибо огромное. Мы сегодня поговорили очень круто, пообщались.
2: Да, повспоминали.
1: Это очень классно. Оказывается, огромное количество семей. Вот только что прилетел Дарт Вейдер. Поздно, но признался.
2: Угу.
1: Я твой отец.
2: Да. Вот.
1: Ребят, мы прощаемся с вами до завтра. Здесь были Адамов и Терешкова. Это утреннее шоу «Будете Алиш» на радио Хит-ФМ. Желаем вам хорошего, яркого дня.
2: Всем спасибо. Всем классного денечка. Целуем, обнимаем. Пока!

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: стакановой на радио Хит FM.
1: Статус хитовый, друзья, это когда сегодня у нас с вами все под контролем. Давайте, нам нужно с вами успеть поймать везде хит, он обязательно будет в моем шоу. Поиграть в хитбокс, в настроение, в хит-стиле много всего нужно сделать. Так что вот так. Ну, а начинаем с новинки.
0: The new hit. Келвин Харрис и Джази.

стопудовый хит на радио Хит FM. Год 2017. Imagine Dragons.

Imagine Dragons на радио Hit FM. А мне вот здесь вот слушатель Сергей написал и спрашивает, а где можно посмотреть, как выглядит ваша настольная игра «Спойлер все звезды»? Сергей, в нашей официальной группе ВКонтакте вот заходишь в актуальное, и там очень много коротких видео про весь-весь наш мерч. Вот Терешков там, кстати, показывает содержимое спортбокса прям на себе. Угу. И дождевик мы там тестируем, и все наши бейсболки, футболки, в общем, все там можно посмотреть и выиграть потом в эфире. Или, кстати, прямо сейчас в мессенджере Макс у нас Hit FM в нашей группе проходит розыгрыш пляжных полотенчиков. Вот тех самых, да, красивых и ярких. Ну, потому что лето.

0: Хит-ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит-ФМ.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 28 градусов.

0: градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе погода существенно не изменится.
1: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
2: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
3: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от Догмы. Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
2: Просто космос.
3: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
4: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
5: Радиостанция «Хит-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
8: Платье, юбка, туфли.
9: Остановись.
8: Посмотри, сколько еще места.
9: Да, но придется платить за перевес.
8: С чемоданами «Эко-Лак» не придется. Вместительный, легкий и красивый, он станет вашим надежным спутником в путешествиях на долгие годы. Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж у фонтана.
10: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
11: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
12: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58 88 88.

0: Всем привет! Меня зовут Илья Алексеев, и прямо сейчас я расскажу о том, куда отправиться за самыми яркими впечатлениями в Москве.
1: Номер 3.
0: На уникальной водной сцене Москвариума можно увидеть масштабное шоу «Русалочка. Любовь двух миров» с участием морских животных. Два сказочных мира – таинственный океан и притягательная земная жизнь – оживают на ваших глазах благодаря масштабным спецэффектам, фантастическим декорациям и завораживающим костюмам. 0+.
1: Номер 2.
0: В Гостином дворе с 11 по 14 июня пройдет Московский фестиваль современного искусства, традиции и современность. Это одно из ключевых событий в культурной жизни столицы, объединяющее художников из нескольких десятков стран, включая живопись, скульптуру, цифровое искусство и прикладные направления. 0+.
1: Номер 1.
0: В театре мюзикла проходит спектакль «Принцесса цирка». Это нашумевшая история про мистера Икс, загадочного артиста цирка и красавицы Теодоры, молодой, богатой вдовы, к ногам которой готов упасть весь высший свет. Одного лишь циркового таланта недостаточно, чтобы завоевать сердце блистательной светской дамы. Да и нужна ли ее любовь тому, кто избрал одиночество и решил навсегда скрыть лицо под маской? 6+. С вами был Илья Алексеев. Проводите свободное время не скучно и хитово.
1: Иду на все.

0: Это Дати на радио Хит FM. Take me there. Возьми меня с собой. Песня весьма новая, поэтому я почему-то, наверное, ее и не вижу еще в нашем главном хитовом чарте. Но, друзья, если вы будете за нее голосовать, то она там, конечно же, появится, потому что именно вы двигаете хиты, определяете, что там, где у нас, на каком месте. Да-да-да. Двигать можно на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении радио Хит FM. Но как обстоят дела в топе, вот это нам прямо сейчас расскажет наш Андрей Белов.
1: Я Андрей Белов, ведущий главного хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
2: Третье место.
3: Али Фарбен и Рене Миллер. Body Talk.
2: Второе место.
3: Bieber X и Faithless. New Religion.
2: Первое место.
3: BTS. Swim.
1: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд. Слушай итоги главного хитового чарта каждую субботу в 6 вечера. Повтор в воскресенье в 12 дня.

Live на радио Hit FM. Это южнокорейский girls band, в общем, девчачья группа такая классная, и Дэвид Гетта. Кстати, при создании песни вот этой был использован сэмпл Merry Christmas, Mr. Lawrence. Ну, это саундтрек к фильму «Счастливого Рождества, Мистер Лоуренс». Фильм, конечно, достаточно такой, ну, не то что древний, в общем, 1983 года, и там, помните, в главной роли Дэвид Боуи. Смотрели, нет? Ну, вот так. Так, что еще могу сказать? Конечно же, Дэвид Гетта признался, что ему очень понравилось работать с Айфа, а кей-поп назвал уникальным и инновационным жанром. Ну, а как еще? Друзья, буквально через полчасика будем играть с вами в хитбокс, и у вас будет возможность выиграть нашу классную настольную игру радио Hit FM «Спойлер, все звезды».

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит-ФМ в Калуге. 58-88-88.

Статус хитовый, друзья, это когда сегодня у нас с вами все под контролем. Ну, потому что среда. Буквально через пару песен будем играть в хитбокс. Если отгадаете, что там внутри, подарю нашу фирменную настольную игру Радио Хит ФМ. Спойлер, все звезды. Алексеев забежит в студию, расскажет нам про уборку дома против стресса. Кстати, вот да, на 100% работает, вот знаю по себе. Петь будем «Тону, тону». Ну, а прямо сейчас «Ямайка».

0: Битбокс.
1: Ну что, любители загадок, готовы? Играем. Я прямо сейчас при помощи нескольких ассоциаций буду описывать то, что лежит в нашей хитовой коробочке. Я сейчас пытаюсь ее открыть. Вы присылаете свои версии к нам в мессенджер Макс на номер плюс 7-925-007-10-74. Если, в общем, можно в личные сообщения, можно в комментарии, там буквально через несколько секунд появится пост, можно и туда. И если ваше сообщение сегодня придет, вот прям вот упадет под номером, давайте 32, подарю вам нашу фирменную настольную игру «Радио Хит ФМ». Спойлер, все звезды. Итак, открываем. Секундочку. Ой, знаете, первая ассоциация, мне ее подложили. Но она такая игрушечная и милая, такая, ой, классная. Вообще, я знаю, что настоящие очень умные и обладают хорошей памятью. А еще на самом деле они очень чистоплотные, что бы там кто про них не говорил. И вот что это здесь такое за прелесть? Жду, друзья. Мессенджер Макс плюс 7-925-007-10-74. И желаю вам удачи.
0: Реклама.
2: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
7: Срочно ищу летельщика. Заказы горят.
8: Помогите найти зубастого продажника.
9: Мне очень нужен четкий программист.
10: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
11: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: Говоря по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Хит-бокс.
1: Ну что, давайте проверим, получилось у вас отгадать, что на этот раз в нашей хитовой коробочке. Мои ассоциации были, когда я это все открыла. Мне ее подложили. Но она игрушечная и милая. Настоящие, очень умные, обладают хорошей памятью, на самом деле очень чистоплодные. Вы пишете про мышек, про крыс и про панд. Можно панду подложить? Ну, по идее, можно. Но здесь, конечно же, такое образное выражение. Да мне... Правильно, вот свинью подложили здесь, друзья. Свинка здесь игрушечная и милая. И наш победитель Наталья сегодня. Наталья, поздравляю тебя и дарим от всего нашего коллектива Hit FM нашу фирменную настольную игру Hit FM «Спойлер все звезды». Кстати, вы знаете, что визг свиньи может достигать 115 децибел, ну, что сопоставимо с уровнем шума рок-концерта, представляете? А вот еще я вижу, Алексей мне тут пишет: «Ты все выдумываешь! Нет там ничего!» Алексей, ну как мне тебе? Я же не могу тебе... Вот я вот сейчас держу ее в руках, вот написано «Made in China». А, еще вот тут написано «Свинка Терешко». А, вот смотри сейчас. Вон, видишь? Вот это вот она. Она настоящая. Не, ну она игрушечная такая. Зачем Терешковой свинка, я не знаю. Спросите у нее. Но она прям действительно вот была сегодня в хитовой... коробочки. Вообще на Hit FM, друзья, все по-настоящему. Кто-то даже не верит, что у нас везде хит настоящий. А ведь действительно, если его поймаете, можно выиграть очень крутые подарки от радио Hit FM, и парфюмерию, косметику, и полный бак бензина, и одежду. В общем, все. Главное его поймать. Но мы этим займемся с вами чуть-чуть попозже. Хорошо? Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
0: Стопудовый хит на радио Hit FM. Год 2013-й.
2: Fergie. I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make up your mind, sweet baby. Right here.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе погода существенно не изменится.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
5: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
0: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Если вам необходимо избавиться от стресса и привести мысли в порядок, то просто начните чаще убираться дома. Американские медики провели масштабные исследования и пришли к выводу, что банальное мытье окна – отличный способ, чтобы вернуть контроль над мыслями и успокоить нервную систему. Чтобы уборка не казалась рутиной, эксперты рекомендуют сместить фокус с бесконечного списка дел на физические ощущения – ритм движения, температуру воды или текстуру поверхностей. А если вас пугает масштаб работы, то психологи рекомендуют разбить задачу на микрошаги. Например, начать с одного стола или одной полки, двигаясь постепенно и без спешки. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
5: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Леди Гага на радио Хит ФМ. Кстати, в одном из интервью совсем недавно она сказала, что больше всего сейчас она хочет стать мамой. И вот, надеюсь, это моя следующая главная роль. Вот такая вот цитата. Ну, пожелаем ей удачи, друзья. А если вы уже попробовали роль родителей, я с огромным удовольствием вам напомню, что у нас есть онлайн-радиостанция «Хит детям» на сайте hitfm.ru и в мобильном приложении радио Хит ФМ. Там очень такие, знаете, прикольные песни для детей. Хотя, мне кажется, вам они тоже могут понравиться. А мы с вами совсем скоро, буквально, ну да, через полчасика уже занырнем в прошлое, поиграем в хит-стори, и в следующем часе у нас еще везде хит будет плавать. Надеюсь, у вас получится его поймать и выиграть очень крутые подарки от радио Хит ФМ.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58-88-88.

0: В этом часе, друзья, ныряем в прошлое, играем в хистори, заодно тренируем ассоциативную память и, конечно же, будем ловить везде хит. Давайте проверим, помните вы, как его поймать? Итак, очень красивый мужской голос вам скажет в эфире, друзья, прямо сейчас отправляйте слово «везде хит» к нам в мессенджер Макс. Вы берете в руки телефон и отправляете. Номер, он у вас должен быть, +7 925 007 1074. Отправляем только в личку, ладно, никакие комментарии. И если ваше слово «везде хит» сегодня упадет под номером 10 к нам сюда, потому что сегодня 10 июня, то «везде хит» ваш. Огромная просьба, друзья, так как не приходят уведомления, пожалуйста, немножечко там побудьте, ладно, прям вот когда отправляете, чтобы, если вдруг победитель именно вы сразу же увидели, я вам сразу напишу «привет, привет!» Вот, мы с вами свяжемся и в прямом эфире откроем «везде хит» и посмотрим, что вы там выиграли. А выиграть можно все, что угодно. И косметику, и парфюмерию, и ювелирку, и модную одежду, и деликатесы, и бензин, прям полный бак залить, или вообще бесплатно очень долго-долго так кататься на такси по городу, туда-сюда. Ну что, все понятно, да? Ну тогда, друзья, желаю вам удачи.
1: У тебя все под контролем.
2: Твой статус хитовый на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныепроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
7: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
8: Мы никогда не будем вместе.
9: Не забирайте любовь.
10: А он меня целует, говорит, что любит и начинает.
7: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
11: Реклама 18+.
0: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Свифт на радио Хит ФМ. Кстати, она сейчас очень прям так хорошо выглядит. Может быть, перед свадьбой, не знаю. Фоточки можно посмотреть, друзья, у нас в социальных сетях. Ну, а мы прямо сейчас с вами играем в History, ныряем в прошлое. History на радио Хит ФМ. Запускаю в эфир один стопудовый хит. Наслаждаемся, нагрянут воспоминания, гарантирую. И унесет вас в какой-то там далекий такой вот год. И если вдруг вы его вспомните и вам захочется поделиться воспоминаниями, пишите, все обязательно прочитаю в эфире. Можно просто написать год этого хита. Хотя, конечно же, воспоминания могут и быть не связаны с этим годом, куда мы ныряем. Но вы все равно пишите, ладно? Потому что они очень важны для нас. Куда писать? Мессенджер Макс плюс 7 925 007 10 74. Можно в личку, можно в комментарии. Там, кстати, уже эта песня появилась. И по традиции у нас есть подсказочки, куда мы там с вами собираемся. Так, ну, в общем, в прокат вышли вторые «Стражи Галактики» и восьмой «Форсаж». По «Форсажу» можно определять, наверное, какой год. «Бейонсе» тоже двойню родила. В общем, туда ныряем. Готовы? Поехали!

Хистори на радио Хит ФМ. Мы тут вспоминаем прошлое и пытаемся заодно вспомнить год этого хита. Валерия пишет, у меня эта песня всегда ассоциируется с окончанием.

2026, потому что нужно поймать везде хит. Мне очень хочется, чтобы именно вы сегодня его поймали и выиграли. Но очень крутые подарки от Радио Хит FM. Ну а помогает нам вернуться Биби Рекса прямо сейчас New Religion.

0: Хит ФМ Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит ФМ.
2: В Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 28 градусов. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе погода существенно не изменится.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
9: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90-96-13.
10: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
11: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
12: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты... Будь сильнее.
13: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
14: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
0: Телефон рекламной службы «Хит ФМ» в Калуге. 58-88-88.
1: Хит ФМ.

Лови везде хит. Везде хит. На радио Хит FM. Прямо сейчас отправь слово «везде хит». Везде хит. В мессенджер Макс на номер. +7 925 007 1074. И

0: В нашем рационе не только ускоряет потерю мышечной массы, но и влияет на качество жизни в пожилом возрасте. К такому выводу пришла международная команда ученых, которая проанализировала данные 40 тысяч человек старше 50 лет. Выяснилось, что люди, которые в более молодом возрасте редко употребляли продукты, богатые белком, чаще остальных сталкиваются с возрастным снижением физических показателей. Так они испытывают трудности при ходьбе на небольшие расстояния или при выполнении повседневных задач. Именно поэтому медики призывают заботиться о своем здоровье еще в молодости и регулярно употреблять в пищу продукты, богатые белком, которые позволят сохранить физическую активность даже в преклонном возрасте. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на HitFM.

0: Дави, везде хит. Везде хит. На радио Хит FM.
1: Друзья, «Везде хит» — это возможность выиграть очень крутые подарки от «Радио Хит FM». Нужно просто поймать слово «Везде хит» в эфире, отправить к нам в мессенджер Макс и сегодня оказаться 10-м по счету, потому что 10 июня. И у нас есть победитель Лена, город Курган. Лена, привет! Алло, алло.
2: Привет, привет!
1: И ты знаешь, как ты говоришь, наконец-то я его поймал. Я вижу, ты молодец, ты прям не сдавалась. Да? Хотя скажи, ну был такой момент, когда типа все, нет, все это ерунда, все это фигня? Не, не было такого?
2: То есть... Нет, такого не было точно. Но не теряла надежды.
1: Вот это самое главное. Теперь давай сейчас откроем твой везде хит и посмотрим, что же ты там выиграла. У тебя везде хит на спортивную одежду. Вот так вот получилось.
2: Ура!
1: У тебя. Это значит, что благодаря Радио Хит FM ты сможешь выбрать стильную, удобную экипировку, одежду, обувь, аксессуары в одном из очень известных спортивных магазинов. Вот так вот. Не отключайся, хорошо? Мы пообщаемся с тобой сейчас еще за эфиром. Спасибо, что слушаешь. Спасибо, что слушаешь Хит FM. Друзья, вот так легко можно взять, выиграть свой везде хит. Главное, не сдаваться. Вот понимаете, не сдаваться, как делала это Лена. Везде хит еще сегодня появится в эфире, конечно, но чуть-чуть попозже. Так что у вас будет возможность выиграть, ну, очень крутые подарки от Радио Хит FM. Парфюмерию, косметику, стильную, модную, спортивную одежду. В общем, все подробности вы можете посмотреть у нас на сайте hitfm.ru, либо в мобильном приложении Радио Хит FM.
0: Везде хит на Радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Зачисляй, храни и трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: В новом выпуске журнала Discovery.
7: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
6: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

Дмитрий Суимс на радио Hit FM, мистер Know It All, мистер Всезнайка. Друзья, мы с вами уже через полчасика будем играть в настроение. Можно выиграть наш классный мерч, например, летний хитовый набор, там бейсболка, футболка, либо очень красивое пляжное, яркое такое полотенце. Так что скоро начнем. Ну а если вы еще пока боитесь играть со мной в прямом эфире в настроение, полотенце можно еще выиграть у нас в канале Hit FM в мессенджере Max. Просто подписывайтесь, там есть закрепленный пост, участвуйте, и пусть повезет именно вам. Кстати, многие спрашивают у меня, как вас найти в Максе. Друзья, там есть строка такая, да, забивайте в поиске Hit FM, и будет прям там наш канал. Так что ждем вас, друзья.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр Анкар Авто по телефону 56 1111 или на tenet-ankar.ru. Калуга, Зерновая, 15.
3: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
4: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
5: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58 88 88.
6: I need to tell you something.

0: Радио Хит ФМ.
1: Ну что, друзья, в этом часе играем в настроение. Можно выиграть наш классный мерч. Буквально через пару песен начнем. Алексеев забежит в студию, расскажет нам про фильмы и сериалы, которые можно будет посмотреть уже сегодня вечером. Зиверт нам споет про газ. Ну а прямо сейчас новинка. The New.

0: Weekend на радио Hit FM. Take my breath. Как это по-русски? Сделай так, чтобы у меня перехватило дыхание. Я, кстати, могу это сделать, друзья. Звоните, поиграем с вами в настроение прямо сейчас. Звездочка 1074. Это телефон в студию с мобильного звонка. Бесплатный. У меня 5 вопросов. У вас 30 секунд, чтобы на них ответить. Либо да, либо нет. Отвечайте правильно больше, чем наполовину. Буду дарить вам наши классные подарочки. Например, летний фирменный хитовый набор. Могу подарить там очень яркая бейсболка и модная такая футболка Радио Хит ФМ. Ну, либо наше пляжное полотенце Радио Хит ФМ. Вот такое огромное, очень приятное на ощупь. И, конечно, тоже очень-очень яркое. Но чтобы все вас видели, где вы там на пляже лежите. Итак, я жду. Звездочка 1074. И желаю вам удачи.
1: Реклама.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, действия и порядке получения на озон.ру.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт nationalnyeprojekty.rf. Здесь видимо невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
5: Мы никогда не будем вместе.
6: Не забирайте любовь.
7: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
8: Реклама 18+.
9: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Лил Ни и Калум Скотт на радио Хит ФМ, друзья. Ну а мы начинаем играть в настроение.
1: Статус хитовый на радио Хит ФМ.
0: И со мной на связи Денис, город Тюмень. Денис, привет. Алло, алло.
2: Привет, привет.
0: Скажи, знаешь, вот интересно, сколько у вас градусов сейчас в Тюмени вот летом, в июне? Как у вас там?
2: Все думают, что Тюмень, и у нас тут
0: медведи
2: такие белые.
0: Да,
2: ходят.
0: Да, конечно. Нет, да. Сколько сейчас?
2: Вот. Лето у нас очень теплое, но дождливое, так скажем. Сегодня 29 градусов.
0: Ну, как у нас тоже 29. Вот. В общем, теперь будем знать, понимаешь? Несмотря на то, что у нас между нами там 1000 километров, наверное, да, не одна, вот, зато погода одинаковая. Ладно, давай.
2: Приезжайте в гости.
0: Обязательно. Знаешь, как фильм «Лучевый» к нам. Нет, обязательно приедем. Я знаю, что у вас очень много красивых там всяких мест таких. Так, ладно, сейчас мы с тобой отвлеклись. Давай-ка, и мы в прямом эфире, между прочим. Давай посмотрим, какое настроение тебе достанется. От этого у нас зависят вопросы.
1: Настроение не слипнется.
0: Ух ты ж, вот как. Я вижу, вот появились вопросы. Знаешь, почему не слипнется? Сегодня Всемирный день мороженого, вот. Поэтому не слипнется, да. Как ты вообще к мороженому относишься? Нормально?
2: Положительно, да.
0: Ну, это хорошо. Вот я вижу 5 вопросов про мороженое, про не слипнется. У нас с тобой 30 секунд. Я должна все это прочитать. Ты отвечаешь либо да, либо нет. Отвечаешь правильно больше, чем наполовину. Дарю тебе подарки. Все очень просто. Готов? Поехали.
2: Поехали.
0: Поехали. В среднем россияне съедают где-то 3,5 килограмма мороженого в год, да или нет? Быстрей.
2: Да.
0: Лидер по потреблению мороженого — Италия, да или нет?
2: Нет.
0: Мороженое придумал британский дантист в 18 веке.
2: Возможно, да.
0: Оптимальная температура для хранения мороженого — минус 5, да или нет?
2: Нет.
0: Угу. Сорбет — фруктовое мороженое без молочных продуктов. Да или нет?
2: Да.
0: Окей. Так, уложились, молодцы. Давай теперь проверять. В среднем, в общем, мы съедаем, россияне, около 3,5 килограмм мороженого в год. Ты уверенно сказал, да? Да, кстати, да. Но, друзья, это не так много, оказывается, по сравнению с другими странами. Лидер по потреблению мороженого — Италия. Ты не согласился и правильно сделал. Новая Зеландия. У них 20 килограмм, представляешь? А в Италии где-то около 6. То есть мы как-то отстаем совсем. Так, ладно, все правильно. Мороженое придумал британский дантист в 18 веке. Нет. Он придумал сахарную вату. Ну, понятное дело, логично, да?
2: А мороженое... Ну, сахарная вата, она, в принципе-то, похожая такая сладкая.
0: Ну, мороженое так не портит.
2: Тоже дантист, да, да, да. И мороженое, да, мороженое, да, испортит зубы.
0: Да, не, мороженое не портит. Мороженое появилось в Древнем Китае. Это был снег и лед, смешанные с кусочками фруктов. Так, едем дальше. Оптимальная температура для хранения — минус 5. Ты не согласился и правильно сделал. Не выше минус 18 должно быть. И сорбет — фруктовое мороженое без молочных продуктов. Да, да. А вот щербет на основе фруктового пюре с небольшой долей молочных продуктов. Ну, в общем, ты молодец. Что, у тебя 4 из 5 правильных? Поздравляю тебя. Ты наш победитель. Спасибо тебе огромное. Спасибо за участие. Не отключайся, сейчас пообщаемся еще в эфире. Друзья, настроение на радио Хит ФМ. Наташа Стаханова. Завтра обязательно продолжим. Ну а прямо сейчас слушаем стопудовый хит.
1: Стопудовый хит на радио Хит ФМ. Год 2010.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра солнечно и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 17, днем 26-28.
3: Радиостанция Хит FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
4: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» мы создаем не просто дома, мы создаем живое пространство для семьи. Здесь продумано все. Уютные дворы, прогулочные маршруты, деревья, газоны, цветущие зоны отдыха и свежий воздух рядом с домом. Я лично отвечаю за то, чтобы территория была красивой, ухоженной и комфортной в любое время года, чтобы дети росли рядом с природой, а взрослые отдыхали, не уезжая далеко. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
5: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
7: Для ваших особых дат и будней украшения, часы и бижутерия в магазинах торгового комплекса «21 век». Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
8: Мужская косметология в центре «Версаль» сотрет следы усталости и стресса. Управляй своим временем и внешним видом. Звони 400-905.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Производственная компания УОО «Фуяу Стекло РУС» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
11: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277 515.
12: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965 7.

0: 8-927-0442.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.
2: Hit FM.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

0: Всем привет! Меня зовут Илья Алексеев, и прямо сейчас я расскажу о том, какие фильмы и сериалы стоит посмотреть в эти выходные.
1: Номер два.
0: В сети можно посмотреть подростковый музыкальный сериал «Двойная жизнь Ми». Сюжет закручен вокруг старшеклассницы, которая скрывает от всех, что она популярная в интернете поп-певица Ми. Ситуация осложняется, когда ее отец и по совместительству директор школы влюбляется в неприятную чиновницу, которая хочет создать комиссию по контролю над тем, что слушают дети. Особенно злодейке не нравится музыка Ми, и она задалась целью деанонимизировать певицу и положить конец ее творческой деятельности. В главной роли Милана Хаметова, а в роли отца – блогер Давид Манукян. Также в сериале снялись София Каштанова и Роман Курцин.
1: Номер один.
0: На первой строке расположился сериал «История его служанки», события в котором разворачиваются в 19 веке. Семья молодой дворянки Анны на грани разорения из-за карточных долгов ее отца. И героиня приезжает к графу Шереметьеву с нижайшей просьбой не забирать проигранное батюшкой фамильное имение. Взамен граф почему-то предлагает Анне в течение года работать прислугой в его усадьбе. Та соглашается. Тем временем Шереметьева атакуют потенциальные невесты, но он влюбляется в свою необычную служанку. В главных ролях Милана Бру и Матвей Лыков. С вами был Илья Алексеев. Желаю вам интересного и уютного вечера.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки.
5: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо, действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
12: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

Babylon Rocks на радио Hit FM Vertigo. И вот под эту песню я так потихонечку буду исчезать, друзья, из ваших гаджетов. Через 15 минут у нас начинается All-Star Show. Встречайте мою коллегу Наташу Калашникову. Ну а я желаю вам поймать везде хит, потому что он обязательно совсем скоро появится в эфире Hit FM. И очень хочется, чтобы у вас получилось выиграть очень крутые подарки. Я буду держать за вас кулачки. Ну все, пока-пока!

0: Реклама.
1: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Е8 Темпа. Ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 Темпа хорошо будет в нем.
4: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

Мафия Стайл только что на Хит FM, господа, с этого и начали общение наше, и час новый, 14.05, это время в Москве. Калашникова здесь, всем привет, я открываю наш календарь несерьезный и вижу, что очень серьезный сегодня праздник, 10 июня, напомню, Всемирный день мороженого. О, это мой любимый праздник, это то, что я люблю. Я, правда, отметила вчера уже вечером, понимаете, литр я навернула мороженого, да, я так умею, да, я так умею. Правда, это было вместо ужина, а не вместе или после. Это был литр мороженого, и дышать после этого тяжело. Но зато мне было очень вкусно. Это было мое любимое мороженое, мне было очень вкусно. Я сегодня собираюсь повторить, потому что день такой. Я вообще не собиралась. Вот пока я шла сегодня на работу, например, с легким чувством вины, что опять вчера я это сделала, а уже договорилась же сама с собой не лопать столько. Нет, вот, ну вот до сих пор. Да, и тут открываю 10 июня, Всемирный день мороженого. Думаю, ну какое чувство вины, ну праздник же на дворе. Поэтому не сомневайтесь во мне. Я просто хочу сказать, что и у вас появляется такой шанс, если вы себе отказывали в мороженом. Вот можно сегодня не отказывать, понимаете? Ну, день такой, ну не мы придумали, ну не мы с вами, мы не виноваты, господа. О, кстати, Джейсон Дерула прям по курсу, а у него концерт в этом месяце в Москве. Ой, все мысли сразу, короче, я здесь. All Star Show на радио Хит FM.

0: Реклама.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Это 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, вести и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: В новом выпуске журнала Discovery.
2: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
1: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
2: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: и опаздывает везде и всегда. И с одной стороны, это не личное, да, какое-то отношение, но просто мне, допустим, мне приятно ждать человека всегда, когда я пришла там увидеться или по каким-то делам, или по своим каким-то дружеским, да, посиделкам, и я всегда в роли ожидающего. А для того, чтобы прийти вовремя, это же оно не само собой так происходит, это не встроенная функция, ты с этим не рождаешься, но просто ты закладываешь правильное количество времени. Тайм-менеджмент. Вот. Ну и, соответственно, я так делаю по жизни, но вот каким-то человеком, который один раз опоздал, второй раз, 25-й опоздал, я больше не стараюсь закладывать это время. Я приду, как придется. И мне нормально. И это, ну, потому что, ну, какой смысл там все равно в одного ждать, правильно? Вот оно как работает. Или там, например, ну, заходишь в здание, да, периодически, видишь каких-то мало тебе знакомых людей, но они там постоянно по лицам, да, определяешь. И говоришь, здрасте. А тебе в ответ через раз. Ну вот, один раз через раз, второй раз через раз, третий раз я не здороваюсь, потому что мне зачем энергию тратить, да, если человеку вот оно не нужно. И главное, потом обижается. Как вот это работает, но это мы разберем на следующем уроке.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серии ЭЛ номер ТУ 400-329. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра солнечно и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 17, днем 26-28.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
8: Радиоканал радиостанции Хит FM. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
9: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
10: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
11: Шинозавод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
12: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
13: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр «Анкар Авто» по телефону 56-11-11 или на tenet-ankar.ru. Калуга, Зерновая, 15.
14: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметит. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, на первом этаже у фонтана.
15: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
1: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Тренды.
1: Лето еще только началось, а в сети уже обсуждают синдром упущенного лета. Он заключается в том, что мы виним себя за невыполнение своих планов на это время. Главная причина подавленного состояния по этому поводу заключается в отсутствии четкого планирования целей, считают российские психологи. А еще они порекомендовали несколько способов справиться с этим явлением. Оказывается, достаточно просто перенести летние дела на более поздний срок, либо вообще на год, но более тщательно все распланировать. Но психологи на то и психологи. Они предложили просто сказать себе, что лето – это время отдыха, поэтому если вы что-то не успели, то в этом нет ничего страшного. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Мюжель, французский диджей, его Moving to the Sun. Прекрасный трек, господа. Как только начнется голосование за него на нашем сайте hitfm.ru или в мобильном приложении, я вот лично буду голосовать за него. Он будет номер один в моем личном хит-параде. Да он и сейчас уже вот так получилось, номер один в моем личном хит-параде. Посмотрим, как это все будет происходить и реализовываться в нашем основном хит-параде, главный хитовый чарт. Радио Hit FM, это мы, а, соответственно, я забыла, как там сайт называется. hitfm.ru, вот как он называется, туда, пожалуйста, проходите. Или новое, уже не новое, уже любимое мобильное приложение Радио Hit FM, там голосуйте. И вот еще что, казалось бы, из неновенького, но важного. Поскольку лето продолжается, а не все пойдут в отпуск, а я понимаю, что не все пойдут в отпуск, это вообще не очень хорошая практика. Если вы не ходите в отпуск, нужно ходить, нужно. Если вы несколько лет, что происходит с человеком, который не ходит в отпуск несколько лет? Ничего хорошего, господа. Там и менталочка, и нервы, и физика, все немножечко скрипит. Поэтому в отпуск ходить надо. Но если вдруг вот конкретно этим летом не получается, что же делать? Что же делать? Нужно давать себе отдыхать. И главный отдых — это, конечно, смена деятельности. Даже очень кратковременная, и то может помогать. Вот смотрите, если вы постоянно за компьютером, за гаджетами своими, за телефонами, на созвоне, на связи, вот как раз вот без этого всего нужно проводить время хотя бы какое-то, хотя бы несколько минут в день. Обязательно. Ну, или там суббота-воскресенье, естественно, прям откладывайте это от себя. Ну, не важно, кто вам там написывает в ваш выходной. Вообще не важно. Или, например, если у вас физическая активность, да, и ваше тело уже устает, а вы без отдыха, без отпуска туда-сюда на работу ходите, вам нужна физическая расслаблялочка. То есть всякие массажи, всякие релаксы, всякие сауны. И это обязательно, а не просто «ну ладно, это обязательно», если вы не ходите в отпуск. Поэтому следим за состоянием души и тела, иначе потом, знаете, выгорание это называется. Ну или еще что хуже, спина заболела. В общем, пока работаем под музыку Hit FM.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. Автопанорама. Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
6: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
7: Мы никогда не будем вместе.
8: Не забирайте любовь.
9: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
10: Реклама 18+.
11: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Эд Ширан прямо сейчас на Hit FM со своим Азизамом. Я извиняюсь за склонение. И его новая эра, которая начинается. Он же переходит в музыкальный новый лейбл. Ну, по крайней мере, по неподтвержденным данным переходит. Уходит точно совершенно из своего предыдущего и будет новые песни писать. А, между прочим, он приложил руку к написанию футбольного гимна 2026. Но это я вам тоже говорила. Итак, 14.51 в Москве. А лог до конца этого часа Тиесто тоже будет.
1: Реклама. Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515.
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Вот так мы с вами новый час начинаем на Hit FM. 15 часов и 6 минут в Москве. Это Леди Гага и Дочи. Это мы уже определили. Самые первые в этом часе были BTS. И как вы, может быть, знаете, может быть, слышали, признанный артистом года на American Music Awards в Лас-Вегасе, обойдя как раз Леди Гагу. Но не только ее. То есть и номинанты, и победители вот с этого начали мы час. Что по Леди Гаге? Насколько я знаю, она присоединилась к тренду на фильмы-концерты и выпустила собственный проект. С 14 января еще когда-то снимался концерт, снималось шоу. Все это смонтировалось. И вот буквально, по-моему, несколько дней назад, ну нет, может быть, уже, наверное, месяц назад, чуть меньше, этот фильм, смонтированный, соответственно, с концерта, должен был выйти на экранах Америки. И причем в разных городах. И только один раз в каждом кинотеатре города. В одно и то же время, там, допустим, в Нью-Йорке, в Бостоне, в Сан-Франциско, в Вашингтоне, в Чикаго. В одно и то же время начинался показ. И только один раз. Ну и, конечно, на площадке онлайн. А после этого уже выгружался в интернет. И, наверное, уже выгрузили, если вдруг вы увлекаетесь, например. А мы просто летим дальше, People Disc Machine.
1: С Наташей Калашниковой. На радио Hit FM.

0: Реклама.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: В новом выпуске журнала Discovery.
8: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Великова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
7: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
8: Для лиц старше 16 лет.
9: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
10: Мы никогда не будем вместе.
11: Не забирайте любовь. А он меня
12: целует, говорит, что любит и начать. Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
13: Реклама 18+.
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на La Moda. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на La Moda и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: По поводу пуха самого тополиного выясняется, уважаемые владельцы собак, что и для собачек это может быть не самое лучшее, что происходит в мире, потому что сам пух, как мы знаем, ничего особенного в себе не несет, но зато он несет всевозможные аллергены и пыль, и всякую пыльцу и прочее, прочее. И на собак, которые, естественно, носом везде водят и даже могут слопать, например, это может очень сильно негативно сказаться, повлиять, поэтому следите за питомцами в этом смысле.
1: Hit FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет. Погода на Hit FM.
2: В Калуге завтра солнечно и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 17, днем 26-28.
1: Радиостанция Hit FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская, 247, телефон 76-32-98. 76-32-98.
4: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Хотя бы раз в неделю необходимо проводить влажную уборку дома. Дело в том, что бытовая пыль провоцирует аллергию, повреждает дыхательные пути, а также усиливает воспаление и повышает окислительный стресс в организме, что, по словам врачей, ускоряет старение организма. По словам экспертов, особенно опасной считается мелкая и волокнистая пыль, поскольку она травмирует ткани и ухудшает защиту слизистых. Именно поэтому специалисты советуют не забывать протирать поверхности влажной тряпкой, а также проветривать помещение и поддерживать влажность воздуха на уровне 40-60%. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на Хит FM.

0: зацепило.
1: Быстренько по новостным лентам пробежимся, что, так сказать, цепляет взгляд. Вот, например, Идрис Эльба отказался таки играть Джеймса Бонда, и он уже об этом заявил в интервью. Ну, честно говоря, мы даже думали, что, может, ему и не предлагали, а оказывается, предложение все-таки было настоящим. Но он отказался. Джеймса Бонда придумали таким, какой он есть по причине. Ну, по крайней мере, это все вот написано. Но, мне лестно. Но люди к этому не готовы. В общем, чтобы быстренько перевести, короче говоря, мы к этому не готовы, и парень из Африки, черный парень, не может играть Джеймса Бонда. Вот, ну, не время сейчас. Может быть, он и прав. Да, действительно, это трезвый взгляд на жизнь, на вещи, и хватит уже мучить его вот этими вот кастами. Хорошие фильмы, например. А то, сами понимаете, Северус Снейп уже у нас черненький, теперь еще Джеймс Бонд будет черненький. Ничего не имею против, но не конкретно в этих случаях, конечно же. Вот, ну и еще важно уже непосредственно для нас, потому что нам Джеймса Бонда сыграть никому из нас не предлагали. Зато вот что. Если вы просыпаетесь в 3 часа ночи, то он вам и подсказывает способ, как уснуть обратно, господа, побыстрее, потому что есть такая проблема, человек проснулся в 3 часа ночи и не может обратно уснуть. Что же делать, что же делать? Итак, нужно не смотреть на часы. Вы проснулись, вы понимаете, что не по будильнику, вы понимаете, что еще не время, и не смотрите на часы, а попробуйте уснуть обратно. Вот это может помочь. Тренируемся, если вдруг просыпаемся. Можно было бы, конечно, сейчас потренироваться в течение дня, пока начальник не видит. Но тут, понимаете ли, может и не прокатить по другим объективным причинам. Поэтому продолжаем работать, а ночью уже тренируемся не просыпаться или не смотреть на часы. Пока же новинка Calvin Harris Satisfy.

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее сбермобайл.ру.
5: Вкус!

0: вся страна.
1: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
2: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: Биберекса только что на Хит ФМ. Ей спасибо огромное. Мы летим по своим делам, правильно, дальше. И под музыку Хит ФМ продолжаем жить. 15 часов 49 минут уже в Москве исполнилось этому дню. День среда, я напомню. Это предпоследний рабочий день на неделе, 10-я, потому что 11-я будет четверг, но это как пятница, потому что 12-я у нас День России, мы празднуем, и это выходной в пятницу. Но пока это все еще постепенно случается с нами, мы продолжаем. Продолжаем что, например? Ну, продолжаем наши часы, проведенные вместе. Вот и, пожалуйста, кстати, нас сейчас спрашивают, разок сейчас спросили, что по поводу клуба «Хитвумен», сегодня же среда, да, мы бы сейчас заканчивали уже. Но скажу так, летом оно посложнее идет, сами понимаете, кто-то может не может доехать, у кого-то раз в отпуск, развернулись, полетели, все-таки погода тоже решает. Но если невозможно договориться и в эфире представить какую-нибудь очередную нашу замечательную героиню, мы иногда записываем подкасты совершенно в другое время и выкладываем их, например, на нашем сайте hitfm.ru, так что следите за обновлениями. Обычно, конечно, есть анонсы в наших социальных сетях. В общем, можно и такое тоже послушать с удовольствием, если оно случается. Вот, и еще из интересного. Елена написала, пусть все подарки другим достаются. Вот, ни с чего просто. Ну, я не знаю, может, она какой-то диалог продолжает, но со мной не было, поэтому просто вот прилетела. Я думаю, что это какое-то неверие в себя. А мы еще не играли, понимаете? Поэтому вот это вот что было. Короче, играем-то мы в следующем часе, там везде хит придет, и возможность как раз выиграть все подарки. А именно, может быть, это, допустим, бензинчик заправиться, может быть, на таксишку выиграть везде хит, может быть, на деликатесы выиграть везде хит, может, на ювелирку. Ну, там разные бывают. А вот что будем разыгрывать в следующем часе, узнаем по ходу игры.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515. Шинозавод Гисловет, ранее Континенталь, ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
2: Телефон рекламной службы Хит ФМ в Калуге. 58-88-88.

Часто в последнее время я просыпаюсь, у меня в голове вот эта песня, какая она приливчивая, Take Me There. Ну, а закончилась на данный момент, 16 часов и 6 минут в Москве, и теперь, господа, давайте уже определимся, взбодримся, сосредоточимся и поймем, что везде хит в этом часе. До этого не было, сейчас есть. До этого, ну, когда-то был, естественно, но вот за последние несколько часов его не было, он дойдет до нас в этом часе и принесет кому-то и победу, и подарок, соответственно, везде хитовый. Вот, все подробности, конечно, вы всегда можете изучить, например, на нашем сайте hitfm.ru, но, в принципе, подробности и так известны. Главное, не пропустить этот счастливый момент, вы поймете, когда. Нужно прислать слово «везде хит» на наш, в наш мессенджер 925-007-107-4. И сегодня, просто сразу отмечу, 10 число, значит, 10 «везде хит» выигрывает. Что именно, кто именно, все это мы узнаем по ходу. А пока летим дальше в «Манти».

0: Реклама.
1: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Каждая девушка хочет слышать правду в глаза.
5: Мы никогда не будем вместе.
6: Не забирайте любовь.
7: Премьера сериала «История его служанки». Смотрите на Иви прямо сейчас.
8: Реклама 18+.
9: В новом выпуске журнала Discovery.
10: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Белякова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
9: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Телефон рекламной службы HIT-FM. 8-499-579-7799.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Погода на Хит FM.
2: В Калуге завтра солнечно и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до плюс 17, днем 26-28.
3: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс». Догма – жилой квартал «Космопарк».
4: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
5: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
4: Просто космос.
5: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
6: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
7: Радиостанция «Хит FM». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
11: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливенлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК 21 век.
12: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио просто работает. Всегда.
0: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

0: Летний хит на радио Хит ФМ.
1: Потому что я разговаривала с нашим победителем. Всегда здорово, когда удается дозвониться. Времени не очень много, но хорошо, когда удается. И давайте я вам представляю. Я напомню, сегодня 10 число, значит, 10-й Вездехит выигрывает. И, как вы понимаете, действительно, уже к этому времени нужно было отправить слово «Вездехит» на наш номер. Так вот, представляю вам, господа, с замиранием сердца нашего победителя сегодняшнего дня и часа. Виктор, город Оренбург, город людей, которые умеют выигрывать. Здравствуйте, Виктор.
2: Здравствуйте.
1: Вот наш победитель. Это вы. Как мы рады вас приветствовать.
2: Я вас там... Спасибо.
1: А от руля не отвлекаю?
2: Нет, все хорошо.
1: Ну ладно, тогда, а то совестно было бы. Смотрите, что у нас происходит сейчас. Сейчас мы с вами будем узнавать, какой же конкретно вездехит ваш, соответственно. И вы сегодня забираете вездехит на активный отдых. Это значит, что благодаря Хит ФМ вы можете прикупить себе что-то для активного отдыха от инвентаря до аксессуаров в одном из известных магазинов.
2: Спасибо большое.
1: Ну вот. Это нам, пожалуйста, всегда приятно делать для вас. Вы оставайтесь с нами, пожалуйста. Звуки, конечно, у вас, Виктор, я не знаю, где вы находитесь, но страшно, прям очень страшно, мы не знаем, что это такое. Тем не менее, а вы где?
2: На работе.
1: Ничего себе, у вас работа там, все это, ветер свистит. Ну ладно, а вы не на башенном кране работаете?
2: Нет.
1: Жаль, такси. А то были бы мой герой. Но вы и так мой герой, вы наш победитель. Оставайтесь всегда на связи и, соответственно, сейчас буду вам рассказывать, что, как там будет происходить. Господа, вам же напомню и расскажу, что вездехит вот так может ворваться в вашу жизнь. Завтра, там, например, у нас, что у нас рабочий день, и, значит, пару раз он ворвется в нашу с вами жизнь, этот вездехит. Просто не пропустите и в следующий раз выиграйте обязательно.
0: Лови вездехит на радио Хит ФМ.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58. Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

0: Оливер Три, Робин Шульц прямо сейчас на Hit FM. Miss You, способ поскучать, а точнее не скучать, если прислушаться. 16 часов 51 минут в Москве, часик заканчивается до конца этого часа. Еще обязательно музыкально встретимся с Бобом Синкларом и его творением, не могу ждать. Ну и Рехаб тоже уже в самом-самом конце часа текущего. Ну что там текущего? Уже час заканчивается.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рехау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: 17 часов в Калуге.

Жара продолжает заполнять собой все пространство, да так, что даже думать, если честно, тяжело. Перед нами с вами находится лето, оно во всей красе, ну и мы-то тоже покрасуемся перед ним. Каким образом? Да все просто, делая вечерний интерактив погромче, будем слушать хорошую музыку. Меня зовут Олег Федотов, мы с тобой продолжаем настраивать внутренний камертон, и задача этой недели — привести русло мыслей в полный порядок. Задача у нас с тобой ответственная, но делается это просто. Оставайся со мной до конца часа и вовремя почувствуй дуновение ветра перемен. А ветер-то на самом деле меняет направление. Вот моя мишель, не даст соврать.

Это был Evelyn Rockstone с треком Vertigo. Друзья, наш музыкальный редактор решил сегодня пойти в разнос и буквально переизобрел понятие свежести. Я его прекрасно понимаю, потому что такую жару надо спасаться всеми доступными методами, в том числе и свежими хитами, которые мы с вами можем слушать здесь, в программе «Вечерний интерактив». Умело мешаем эту свежесть с проверенными хитами прошлых десятилетий даже. Вот Dua Lipa с треком «Levitating» в продолжении часа.

Сегодня я провел небольшое расследование относительно корпоративной этики, а именно узнал, почему аккурат перед обедом, вот буквально в 12:57 тебе россыпью прилетают задачи на корпоративную почту. Выяснилось, что когда ты читаешь задачу и идешь с ней на обед, мозг так на фоне не спеша фоновым процессом раскидывает последовательность выполнения этой самой задачи. И вернувшись за стол, ты по наитию возвращаешься в рабочий процесс, так скажем, гладенько. Так что все те, кто сейчас готовится ужинать, задача — провести этот вечер душевно и с удовольствием. Я приду, проверю.

0: Погода на Хит FM.
1: Прямо сейчас в Калуге плюс 31. Друзья, если в черте города остались выжившие, знайте, что по прогнозу нейросети Яндекса ночью в нашем городе плюс 15, завтра днем также плюс 30, на небе не облачко, поэтому держимся, прорываемся.
2: Реклама. Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
3: В связи с ростом объемов литейного производства завод «Калужский двигатель» приглашает на работу обрубщиков, стерженщиков, контролеров и электрогазосварщиков, слесарей-ремонтников, токарей. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98, 76-32-98.
4: Производственная компания УО «Фуяо Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
5: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277 515.
6: Телефон рекламной службы «Хит FM» в Калуге. 58 88 88.

Отечественные разработчики на страже нашей с тобой осанки. Кстати, давай-ка выпрямимся, да, сделаем спину прямо, подбородок повыше, вот, уже и лучше стало. Вчера бывшему главу Apple Тиму Куку наш с вами соотечественник представил надстройку для наушников AirPods, которая мониторит состояние осанки пользователя. Если пользователь вновь принимает вот эту вот самую позу креветки, то телефон сразу предлагает выпрямиться. Но ведь это ж хорошо, со временем. Мышечный корсет сформируется, значит, осанка выправится, и будем ходить атлантами все такие красивые и слушать Алекса Уоррена в продолжении вечернего интерактива.

У французов закончились лягушки, потому они решили заняться более древними земноводными, заодно и рептилий не забыли. Собственно, ученые похимичили с разными коллагенами, их свойствами, смешали все это дело с фрагментами ДНК, обнаруженных на останках динозавров, и вот таким образом они, внимание, синтезировали кожу тираннозавра. Вот, более того, они из этой синтезированной кожи сразу же сделали сумку, после чего они эту сумку выставили на аукцион. Вот, мне кажется, жизнь замыкается где-то на том моменте, когда ты понимаешь, что даже после смерти ты можешь оказаться в модельном ряде где-то в Париже, и я даже не знаю, как иначе это комментировать. Французам, конечно, огромное уважение за такую технологическую манипуляцию, но насчет того, чтобы делать из этого сумку, я даже не знаю. Продолжим вместе с хорошей музыкой Шакира и Бёна Бой с треком «Дай-дай».

17:46 в Калуге, и я с важным объявлением. Дело в том, что вечерний интерактив сам себя не дослушает. Соответственно, нужно прямо сейчас сделать звук погромче, услышать то, что в продолжении часа будет Рита Ора и трек «I will never let you down». Прямо сейчас будем слушать.

0: Реклама.
1: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
4: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечит удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
5: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр «Анкар Авто» по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru. Калуга, Зерновая, 15.
7: Е8 «Темпа» – ваш комфорт и уют. Котлы и колонки в первом газовом ждут. Вы приходите к нам поскорей. Много полезных найдете вещей. Краны, водогрейки и бойлеры тоже. С подбором всегда мы вам поможем. Укутаем дом ваш надежный теплом. С Е8 «Темпа» хорошо будет в нем.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

17.55 в Москве, завершается программа «Вечерний интерактив». Мы с вами преодолели еще один день безумной жары, а это значит стали немножечко сильнее и, что самое главное, более загорелыми. Вот такие вот дела. Завершит наш час трек под названием «Gone, Gone, Gone». Ну и я, в свою очередь, Олег Федотов, тоже делаю «Gone» из эфира. Желаю вам всем отличного настроения. Завтра вечером услышимся.

Мэн на радио Хит ФМ. Феникс называется их совместка. Начало 7-го в Москве. All-Star Show Наташи Калашникова вернутся уже завтра. Здесь и сейчас мы врываемся в вечер среды. Белов Андрей с вами с этой минуты. Всем большой привет. Завершаем этот день в компании 100% хитов. Здесь Инна вместе с Эльхэбом очень скоро появится. Также работа Тану от Холли Флейма. И прямо сейчас на радио Хит ФМ Кайго и Эйва Макс. Всем добрый вечер.

0: Реклама.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
4: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
5: Срочно, чулетечка, заказы горят.
6: Помогите найти зубастого продажника.
7: Мне очень нужен четкий программист.
8: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
9: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
10: Первое правило Haval F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Haval F7 от 2 999 000 рублей.
11: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Haval F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Haval City на сайте haval.ru. 12+.
12: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
13: столько
12: в богатстве?
13: Условий.
14: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
15: Доходность для вклада от 50 000 рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк.

0: ты по всем параметрам.
1: Jetour T1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
2: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Турмоторрус».
3: Телефон рекламной службы Hit FM. 8-499-579-7799.

0: это у нас группа Tokyo Hotel, ребят, которые начинали очень давно, аж середины нулевых, и до какого успеха они дошли, до сих пор выпускает новые, армия фанатов только увеличивается. Уверен, что не закончит радовать хитами, а наши ведущие хит-ньюс очень скоро порадуют новым выпуском. Случится это через 10 минут, и в этот раз речь пойдет про прогулки. Дождитесь.
1: Хит FM Калуга. Радиоканал для детей старше 12 лет.
2: Погода на Хит FM.
3: В Калуге завтра солнечно и без осадков. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до +17.

0: весь июнь. Спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
1: Производственная компания ООО «Фуяу Стеклорус» приглашает на работу операторов. Стабильная заработная плата, сменный график, доставка корпоративным транспортом и компенсация питания. Предоставляется жилье. Хотите работать в стабильно развивающейся компании? Звоните 90 96 13.
2: Для тех, кто на пути к красоте ценит безопасность, натуральный результат и длительный эффект, Центр красоты и здоровья «Версаль» представляет эксклюзивную программу 4D-омоложение лица, шеи и декольте на лазерной системе «Фотона». Без боли и инъекций. Записывайтесь и оцените результат. Телефон 400-905, Кирова, 23.
3: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Шинный завод «Гисловет», ранее «Континенталь», ищет операторов. Обучаем, развиваем, платим достойно. Официальное трудоустройство, питание и доставка. Звони 965-707-0442.
5: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: ПАО «Калужский двигатель» приглашает на работу инженеров-технологов, инженеров-конструкторов, мастеров участка, рабочих станочных профессий, слесарей-ремонтников, электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Высокая заработная плата, дотация на питание, бесплатное обучение, частичная оплата съема жилья. Московская 247, телефон 76-32-98.
8: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.
9: Hit FM.

0: Рекорд. Для того, чтобы держать свое тело в форме и сбрасывать лишний вес, важно заниматься физической активностью. Для этого подходят не только изнурительные тренировки в зале или занятия бегом, но и обычные прогулки на свежем воздухе. Это отличная альтернатива для тех, кому противопоказаны большие нагрузки. И совсем недавно ученые из Италии обнаружили, что прогулки короткими промежутками полезнее, чем преодоление тех же расстояний, но в непрерывном режиме. Так человек расходует больше кислорода и энергии в целом. Имейте в виду. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Дэймон, Пал и Дженни на главной по хитам станции в стране. Называется «Дракула», 18:36 в Москве. Вечер среды — это то время, когда на всякие подвиги уже нет сил. Ну и кажется, что до конца недели очень-очень далеко. Но не в этот раз, коллеги. Уже завтра последний рабочий день на неделе. Потом идем на вновь длинные выходные. И не в этом ли счастье? Готовимся к отдыху уже сейчас. Здесь для этого мы приготовили очень много классных хитов. Очень скоро появится Камрад и его «Be Mine». Также ребята из группы BTS и прямо по курсу нетленка «Лордли». Это Фидер и Алекс Айонар.

0: Реклама.
1: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
4: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте пиццу «Ашан. Красная птица» 335 грамм за 199,99 до 10 июня. «Ашан. Все выгодное».
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.

0: баскетбол.
1: Потому и не кусают.
2: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
3: Телефон рекламной службы HIT FM 8 499 579 7799.

0: немецкий музыкант Камрад на радио Хит FM. Be Mine начинал как уличный музыкант, играл в метро, собрал таким образом деньги на студию и понеслась. Ну, таланты плюс упертость – вот главные составляющие парня. Наш с вами главный ингредиент – это хиты, как лучшие из нового, так и проверенные временем. В финале этого часа послушаем Леди Гагу с работой The Dead Dance, а также отметятся Биби Рекс и Фейтлесс буквально через пару минут.
1: Реклама. Вы не просто выбираете кроссовер Havail F7. Вы выбираете технологии с голосовым помощником. Вы выбираете стиль с панорамной крышей и LED-оптикой. Вы выбираете силу и возможности с полным приводом. Это ваш Havail F7. Havail F7. На уровень выше. В сравнении с прежними поколениями Havail F7. Узнайте больше в дилерском центре Havail Course Group на Зерновой, 17.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Для ваших особых дат и будней. Украшения, часы и бижутерия. В магазинах торгового комплекса 21 век. Большой выбор в одном месте. Все магазины на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
4: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже. Подробности и запись на тест-драйв дилерский центр Анкар Авто по телефону 56 11 11 или на tenet-ankar.ru, Калуга, Зерновая, 15.
5: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге 58 88 88.

радио Хит FM новинка под названием «Магнетик». Это Дебауса. Начало восьмого в Москве. С вами Белов Андрей. А теперь представляйте. Колумбия, небольшой городок, и вместо скучных выходных тысячи людей кидаются друг в друга помидорами. Ага, там прошел фестиваль «Гран Колумбийская томатина». Народу много съехалось, и все ради того, чтобы перебросаться 40 тоннами томатов. Без паники, еду не переводили, использовали только непригодные в пищу помидоры. Ну, вывод здесь какой делаем. Чтобы от души повеселиться и снять стресс, не нужны ни гаджеты, ни какие-то там сложные правила. Достаточно ведра помидоров и пары друзей. Главное потом одежду отстирать. Мы с вами двигаем далее. На очереди новые порции хитов. Откроет ее работа Sharp & Dance. Sophie and the Giants. Встречайте.

0: Реклама.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
3: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить два из трех действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Jetour T1 – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Jetour T1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Jetour T1. Безгранично близко.
5: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
6: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: здоровья.
1: Семена чиа являются идеальным суперфудом, особенно во время диеты. В 2 столовых ложках это... кислоты. Но чтобы этот суперфуд не вредил вашему здоровью, необходимо правильно употреблять его в пищу. Главная ошибка – употребление семян чиа в сухом виде. Помните, что чиа впитывают жидкость в 10-12 раз больше своего веса, поэтому при попадании в пищевод без подготовки они что несет в себе опасность. Чтобы избежать проблем с глотанием и пищеварением, всегда замачивайте семена в пропорции 1 к 4, минимум на 15-20 минут до образования гелеобразной массы. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

Трэп Мафия Хаус на радио Хит FM. Что тут сказать? Мощно, басово, и вот в таком ритме мы с вами проводим вечер среды в компании хитов. 19:35 в столице, и что еще хочу сказать? Если здесь в эфире хитов вам мало, хотите еще больше, то добро пожаловать на сайт hitfm.ru, либо к вашим услугам мобильное приложение радио Хит FM. Там есть много различных онлайн-радиостанций на любой вкус. Хотите хиты нулевых? Так и называется поток. По десятым поностальгировать, пожалуйста, хит десятых. Освежить память про начало 20-х. Все там имеется. Заходите и слушайте, ну а здесь далее мы с вами не стоим на месте и встречаем в эфире диджея по имени Felix Yen.

0: Реклама.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motors».
6: Берите все на первой распродаже года в «Ашан». Скидки до 70%. Покупайте пиццу «Ашан. Красная птица» 335 грамм за 199,99 до 10 июня. «Ашан. Все выгодное».
7: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
8: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
7: У меня получится?
8: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
9: Эндулин. Кровля на все руки.
10: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
11: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте.
14: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще не понятно где. Не бизнес, а квест.
15: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
14: Обслуживаться у вас можно?
15: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
16: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» 8-499-579-7799.

Новинка эфира — это Хьюгли, работа «Moving to the Sun», в Москве начало 9-го. С вами Белов Андрей. Вот эта жара, которая сейчас устоялась, может смело повлиять на ваш рабочий день. Если в офисе плюс 28,5, то день сокращается на час. Это вам на заметку. 29 градусов минус 2 часа, при 30,5 можно смело уходить через 4 часа. Сами понимаете, это все для тех, кто в офисе. А вот те, кого нельзя отправить на удаленку, тем работодатель обязан дать кондиционер, поменять смены или дополнительные перерывы сделать. А если работа на улице и там выше 32,5, рекомендуют работать по 15-20 минут и тоже отдыхать. Так что, если жарко, не молчите. Небольшой инструктаж проведен, теперь смело двигаем далее по прохладному летнему вечеру среды и встречаем на радио Хит FM работу Industry Baby. Это Lil Nas X и Jack Harlow.

0: Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: Тогда заперёт нас видео скидка лёт.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
7: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
8: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
9: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки.
12: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
13: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
14: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
15: Телефон рекламной службы Хит FM 8 499 579 7799.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: А теперь внимание. Представьте, что у вас все работает. Без блокировок, без зависаний, без регистрации, без замедлений, без ограничений, без обходов, без подписок, без прокси и без VPN. Да, именно так и работает реклама на радио. Размещение без ограничений. Реклама на радио. Просто работает. Всегда.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге 58 88 88.

0: здоровья.
1: Казалось бы, взрослый человек в курсе важности соблюдения правил гигиены и уж точно понимает, как принимать душ. Однако международная команда специалистов по здоровому образу жизни, включающая дерматологов, парикмахеров и стилистов, рассказала, что многие ухаживают за своим телом неправильно. К примеру, использование слишком горячей воды или косметики с несбалансированной кислотностью могут привести к сухости кожи и волос и их раздражению. Не стоит забывать о регулярном проветривании ванной комнаты и о вреде обычных губок и мочалок для тела, которые являются благоприятной средой для размножения бактерий. А еще специалисты посоветовали наносить увлажняющие средства сразу после принятия душа, чтобы испарение влаги с кожи не нарушало ее водного баланса. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

Runaway — это Леди Гага и Дойче на радио Hit FM. Лето вовсю себя показывает самых лучших сторон, не обращая внимания на тополиный пух. И мы тоже открыли жаркий сезон хитового отдыха, который станет еще ярче с нашими подарками. Подписывайтесь на канал радио Hit FM в Макс и участвуйте в розыгрыше наших ярких пляжных полотенец. Ну и пусть этим летом с вами будут солнце, хорошее настроение и любимые хиты. Тем временем в Москве 20:37, мы уже готовы послушать нетленку под названием «Redder Be». Это Clean Bandit и Jess Glynn. Делайте громче.

0: Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать, а это дорого.
5: Так есть же Эндулин. Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
6: Эндулин. Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на Эндулин.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры «Работа России» помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
4: В новом выпуске журнала Discovery.
5: Светлана Демидова расскажет о самых впечатляющих маршрутах мира. Наталья Великова раскроет секреты научных институтов Пхеньяна, Казабланки и Калининграда, в которых хранят и развивают народные ремесла. Илья Козлов исследует новые тренды японской кухни в столице. А Оксана Казнина покажет настоящую Кострому. Нас ждут памятники архитектуры, калачи, сырные деликатесы, городской квест и необычная клубничная ферма.
4: Discovery. Эксперт путешествий. В продаже с 4 июня.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Тувело только что вместе с нами на радио Хит FM. Borderline в столице 2050. Давайте финалить этот музыкальный. Через пару минут в эфире отметится Алекс Уоррен с работой Fever Dream, а также очень скоро Шаус и Cup Spot. Дождитесь.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Хит FM в Калуге. 58-88-88.

Радиоканал радиостанции Hit FM. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Это «Дети» на радио Hit FM, «Take Me There». В Москве начало 10-го. Белов Андрей с вами. История, которая заставляет ждать. Британец, нет, не кот, житель Британии заказал журнал о детях аж в 2007 году. Тогда его старшей дочке было всего 2,5 года, а через 3 месяца должен был родиться сын. Ну и что вы думаете? Посылка пришла только сейчас, когда оба ребенка уже студенты и давно съехали из дома. Отец открыл конверт, а там помятый журнал и письмо от Королевской почты с извинениями за доставленные неудобства. Дети выросли, журнал состарился, а почта разводит руками. Вывод один: если ждете посылку из Британии, закладывайте лишние 10 лет, а то и все 20. Без ожиданий запускаем новую порцию хитов и слушаем Рехэба и Софи энд Джайнс прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
7: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Читайте в июньском номере журнала «Автопанорама». К чему могут привести льготы по утильсбору, расследует Александр Андреев. Почему выплаты по ОСАГО не отвечают реалиям, анализирует Петр Шкуматов. Распространение искусственного интеллекта в автомобилях – это риск, заявляет Александр Пикуленко. Роботизированные коробки передач стали лучше, объясняет Михаил Зиничев. «Автопанорама». Все эксперты в одном журнале. Категория 16+.
11: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
12: Телефон рекламной службы HIT-FM 8-499-579-7799.

0: Люк и Ли на радио Хит FM, I Follow Rivers. Именно так звучал 2011 год. Переносимся обратно в столице 21.20 и буквально через 10 минут будем слушать свежий выпуск Hit News. На этот раз расскажем про то, что очень эффективно помогает в борьбе со стрессом. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Весь июнь спецусловия на остекление коттеджей от завода ТЗСК. 277-515.
3: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Хит Ньюс. Открытие.
1: Если вам необходимо избавиться от стресса и привести мысли в порядок, то просто начните чаще убираться дома. Американские медики провели масштабные исследования и пришли к выводу, что банальное мытье окна – отличный способ, чтобы вернуть контроль над мыслями и успокоить нервную систему. Чтобы уборка не казалась рутиной, эксперты рекомендуют сместить фокус с бесконечного списка дел на физические ощущения – ритм движения, температуру воды или текстуру поверхностей. А если вас пугает масштаб работы, то психолог рекомендуют разбить задачу на микрошаги. Например, начать с одного стола или одной полки, двигаясь постепенно и без спешки. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше новостей.

Новинка от Кэлвина Харриса и Джей-Зи только что с нами на радио Хит FM. Satisfy, новинка хорошая, хитовая, а значит и в списке лучших хитов недели обязана появиться. Ну а может и не обязана. В этой ситуации решайте только вы на hitfm.ru и в нашем мобильном приложении. Голосуйте за свои любимые хиты. Итоги голосования слушайте в главном хитовом чарте. В субботу в 6 вечера имена лучшие узнаем. Ну а если пропустите, то в воскресенье ровно в полдень по столичному повторим. Будет жарко.

0: Реклама.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
5: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные сам.
6: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «Эндулин.лайф». Конфетный

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Детская Сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Телефон рекламной службы «Хит-ФМ». 8-499-579-7799.

0: The Avenue, To Let Myself Go на радио Hit FM, 21 час и 50 минут в Москве. Меня зовут Белов Андрей. Прощаюсь с вами до пятницы. С 11.00 по столичному снова будем вместе. Оставляю вас в компании абсолютных хитов. В финале этого часа работа Dance in Fit от Кайго и проекта DNC. Ну а чуть ранее Пинау отметится. Всем классного завершения среды и легкого пробуждения в последний рабочий день под названием четверг. Всем счастливо, Москва, Hit Белов. Пока!
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Телефон рекламной службы Hit FM в Калуге. 58-88-88.

0: Реклама.
1: Вчера он думал, что не может отказаться от сигареты. Но он справился. Он сильнее сигареты. Он смог. И ты будь сильнее.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Телефон рекламной службы «Хит-ФМ» в Калуге. 58 88 88.

0: Хит Ньюс. Еда. Недостаток белка в нашем рационе не только ускоряет потерю мышечной массы, но и влияет на качество жизни в пожилом возрасте. К такому выводу пришла международная команда ученых, которая проанализировала данные 40 тысяч человек старше 50 лет. Выяснилось, что люди, которые в более молодом возрасте редко употребляли продукты, богатые белком, чаще остальных сталкиваются с возрастным снижением физических показателей. Так они испытывают трудности при ходьбе на небольшие расстояния или при выполнении повседневных задач. Именно поэтому медики призывают заботиться о своем здоровье еще в молодости и регулярно употреблять в пищу продукты, богатые белком, которые позволят сохранить физическую активность даже в преклонном возрасте. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше новостей на hitfm.ru.

0: хитового чарта на радио Хит FM. А это топ-3 на прошлой неделе.
1: Третье место.
2: Али Фарбан и Рене Миллер. Body Talk.
1: Второе место.
2: Биби Рекса и Фейтлесс. New Religion.
1: Первое место.
2: BTS. Swim.
0: Двигай хиты на сайте hitfm.ru и сам определяй положение любимых звезд.

0: Лето еще только началось, а в сети уже обсуждают синдром упущенного лета. Он заключается в том, что мы виним себя за невыполнение своих планов на это время. Главная причина подавленного состояния по этому поводу заключается в отсутствии четкого планирования целей, считают российские психологи. А еще они порекомендовали несколько способов справиться с этим явлением. Оказывается, достаточно просто перенести летние дела на более поздний срок, либо вообще на год, но более тщательно все распланировать. Но психологи на то и психологи. Они предложили просто сказать себе, что лето – это время отдыха, поэтому если вы что-то не успели, то в этом нет ничего страшного. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на Хит FM.

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-77-53-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Развиваются апатия, хроническое снижение настроения и потеря концентрации внимания. Со временем нехватка сна начинает отражаться на всех системах организма, что приводит к ухудшению здоровья. Именно поэтому ученые настоятельно предлагают изменить свои привычки и приучить себя ложиться спать в одно и то же время – до полуночи, чтобы сохранить физическое и эмоциональное здоровье. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит News. Больше новостей на hitfm.ru.

0: Хит Ньюс. Соцсети.
1: Имя журналиста Джереми Кларксона тесно связано с автомобильной и автоспортивной тематикой. Однако не все в курсе, что знаменитый британец еще и активно увлекается фермерством и совсем недавно решил создать интернет-платформу для людей, увлекающихся сельским хозяйством. Новая площадка должна помочь записываться на всевозможные мастер-классы, оплачивать проживание на ферме, принимать участие в сборе урожая и экскурсиях в поля, а также посещать дегустации. Все это, по мнению Кларксона, может вернуть популярность британским фермам. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
0: Хит Ньюс. Больше

Радиоканал радиостанции «Хит-ФМ». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS-7753-748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Хит-ФМ Калуга. Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Калужской области. Регистрационный номер серия ЭЛ номер ТУ 400329. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Радиоканал радиостанции Хит ФМ. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 7753748. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: темный шоколад и чай помогают снизить давление. По словам британских медиков, все благодаря флавонолам, которые содержатся в какао и чае. Ученые также отмечают, что регулярное употребление продуктов, богатых флавонолами, таких как яблоки или виноград, несут огромную пользу для поддержания здоровья сердца и являются приятным и простым шагом к здоровому образу жизни. Так что если ваш начальник ворчит, что вы слишком часто отвлекаетесь на чайную паузу с шоколадом, просто намекните, что ведете здоровый образ жизни. А еще лучше пригласите составить вам компанию. С вами был Илья Алексеев. Обо всем интересном и полезном на радио Хит FM.
1: Хит Ньюс. Больше